Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия. Звоните по телефону 99 844 811. Сайт мужначас.cy. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Пью медицинский спирт, закусываю докторской колбасой, а здоровье почему-то все хуже и хуже.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery.

Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Очень доброе утро всем. Здравствуйте, друзья. Вот и пятница прекрасная. Кстати, 1 сентябрьская. Как настроение?
1: Поздравляем всех, кто ждал этот день, завершая рабочую неделю. Конечно же, будем сегодня, как всегда, много юмора вам рассказывать, много новостей. Ну и, конечно же, подарки тоже сегодня будут. Все это для чего? Для того, чтобы так вот зарядиться хорошо к выходным.
0: Да. Кстати, вот как воспринимаются вот сейчас те самые дни? С одной стороны, многие не заметили, что лето календарное закончилось. Uh-huh. Другие поговаривают, ну нет, вот как-то вот уже вайбы поменялись, уже золотом посыпьте, пожалуйста, на мое настроение. И, в принципе, это тоже хорошо. Так или иначе, к новым реалиям пока еще не сильно и резко придется привыкать, но так или иначе нас ждет впереди прекрасный сезон осенне-зимний, а там и Новый год!
1: Вот так уже.
0: Класс!
1: Замахнулись прям туда, на эти зимние праздники. Ну, а там что? А там дальше и лето.
0: Ну, такие перспективные моменты.
1: Да, ну поэтому пока плавно так входим, конечно же, в рабочий ритм. Я вот сегодня ехал, смотрю, еще не все, наверное, готовы даже войти, вот так, знаешь, в рабочую неделю, по-стахановски сразу же работать. Плавно едут, размышляют, наслаждаются, и это здорово.
0: Да, друзья, что еще интересного у вас происходит? Какие новости, возможно, вас сегодня, а может быть и не сегодня, вчера вечером взбудоражили, откликнулись? Сообщите, пожалуйста, нам об этом. Ну и в целом не забывайте, у вас есть такая уникальная возможность, совершенно бесплатно, друзья. Напоминаем и еще разочек рассказываем. 49-105-7, отправляйте свою весточку поздравительного характера, и мы звоним, или, может быть, если не хотите, чтобы мы звонили, при помощи эфирного привета передаем те самые строчки, которые вы хотите передать, донести, отправить своему прекрасному имениннику. Так что не стесняйтесь.
1: Вот такая уникальная возможность пошуметь на весь остров. Да что на весь остров? На всю планету. Ведь нас слушают многие города по всей нашей планете Земля на онлайн RussianRadio.cy.
0: Ну что, планета? Наш прекрасный кипрский космос. Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака, Аяна. По всем огромнейший привет.
1: Доброе утро.

0: Гороскоп на русском.
1: Друзья, а мы продолжаем просыпаться в эту прекрасную пятницу, 4 сентября. Кстати, напомним на всякий случай те самые координаты. И гороскоп на русском радио полностью готов. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Пятница может принести вам редкую возможность увидеть результат чужого решения, которое когда-то повлияло и на вашу жизнь. Эта цепочка событий заставит вас иначе взглянуть на собственный путь. И опять у нас вся неделя рефлексии, анализа и перепрошивки мышления.
2: Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Звезды обещают необычный разговор с человеком, которого вы давно знаете. Речь пойдет о теме, которую вы никогда прежде между собой не затрагивали. Интересно.
1: Слушай, может нам другой портал открыть? Ну, к другим звездам сходить? Как-то вообще ничего не понятно.
2: Вообще, пятница, завершение недели, и разговоры непонятные.
1: Вообще, какие-то разговорчики в строю. Ну, честное слово. Давайте нам что-нибудь позитивное, пожалуйста. Земные знаки, тельцы, девы и козероги. Стоит тщательно проверять то, что обычно делают автоматически. Ваша внимательность окажется оправданной. Ну, окей. Вот это первый, пожалуй, понятный гороскоп. Просто сегодня чуть больше внимания. Это важно. И будет вам счастье.
2: Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы. Вечером вам может неожиданно захотеться выйти на улицу именно в тот момент, когда вы уже собирались остаться дома. Не игнорируйте это желание. Смена обстановки пойдет вам на пользу и может принести, кстати, судьбоносную встречу.
1: А ну-ка, а давайте. Вы готовы встречать свою судьбу, а? А вы готовы? Я не слышу.
3: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит га.

демонстрировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Рок-календарь. Самый острый перец истории.
1: Ну а теперь добавим немножечко праздников в это прекрасное утро. Пятница, 4 сентября, 26 год. И давайте отметим день рождения легендарной игры «Что, где, когда».
2: Да, вот так празднично сразу
1: отвечает
2: же начинает.
1: Отвечает господин Друзь.
2: И хрустальную сову вам за это. Так, день овощей сегодня.
1: А черный ящик? А черный ящик?
2: Вот в черном ящике что?
1: Да, да, да.
2: Огурец.
1: Огурец.
2: Или кабачок, или еще что-то. В общем, день овощей сегодня. У нас, кстати, будет сегодня замечательная гостья. И мы, я думаю, также обсудим и эту тему.
1: Да, день здоровья, день полезного питания. Мария Милц появится у нас в 9-10 часе. Поэтому, друзья, далеко не уходите. Ага. Будет очень много полезных советов. И вообще, для тех, кто захотел, в том числе, провести детокс, будет у нас для вас специальный лайфхак.
2: Можно будет включить режим хомячка.
1: Нет, я думаю, что с Машей хомячка включать нельзя. Но она точно разложит все по полочкам, вернее, по порциям и по калорийности.
2: Так, ну что, день тэквондо сегодня.
1: Вот. А ты пробовал?
2: Нет, но...
1: И не хочется,
2: и
1: да?
2: И не хочется. Знаю, что ребята там суровые и вот так умеют делать.
1: Это 100%. Хотя насчет суровости я бы так и не сказала. Очень активные, просто умеют вовремя из ниоткуда появиться. Волшебники, я бы даже сказала.
2: Это да.
1: Так, день перерыва на искусство, дамы и господа. Вот как раз-таки этим мы прямо сейчас и займемся. Очень красивую, теплую, душевную композицию, а ведь музыка — это самое настоящее искусство, которое способно достучаться до всех людей на планете. Неважно, знаете вы язык или нет, музыка к вам точно придет сама собой и вызовет нужные реакции. Давайте проверим.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Лента Кипра. На сайте и в

0: город Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо!
2: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Новая песня на русском.

0: самый острый перец истории.
1: Так, друзья, ну а теперь пройдемся по событиям дня сегодняшнего. Их у нас очень много. Ловите, держите. 4 сентября в 476 году распалась та самая легендарная империя Западная Римская. И это означало конец античности. 1150 лет тому назад.
2: Ух ты! 1781 год. В США основан город Лос-Анджелес.
1: Л.А. знаменитый. Угу. Отправляем им доброй ночи. Вот. И пожелания сладких снов. Так, дальше. В 1888 году в США запатентована фотокамера с катушкой пленки и зарегистрирована торговая марка Kodak. Представляете, она старше, чем вы думали.
2: Я думаю, все помнят эти фотоаппараты. Мы
1: 1888.
2: Kodak, опять же, да, такая известная фирма, но вот мыльницы, помнишь, их раньше называли, вот эти фотоаппараты, когда нужно было пленку достать, проверить, и тут ни в коем случае не засветить ее. Шагаем дальше. В 1932 год открыт архипелаг в Северном Ледовитом океане. Северная Земля.
1: А во Франции в 47 году впервые открылся театральный фестиваль.
2: Ну, а теперь полетаем. 1957 год. Первый советский реактивный пассажирский самолет Ту-104А совершил первый полет по маршруту Москва-Нью-Йорк.
1: Вот это было в впечатление, а, у пассажиров. Ух ты! Сколько? Часов, наверное, 15, наверное.
2: Ну, да.
1: Что-нибудь такое. Так, в 1959 год поступили в продажу первые колготки. Наверное, с Люриксом. Но это не точно.
2: Так, какие? Капроновые?
1: Капроновые.
2: Какие они там есть еще у вас?
1: Есть еще с начесом. Так, господи, колготки. Ну, это такое дело. Ну, пока рано, понимаешь? Пока еще лето у нас. Не до колготок совсем.
2: 1964 год. Выведена в космос первая орбитальная геофизическая обсерватория НАСА.
1: НАСА, поздравляем вас. В 1998 году, друзья, в США два выпускника Стэнфордского университета, Ларри Пейдж и Сергей Брин, в гараже их подруги, ну а где же еще, зарегистрировали компанию Google. Вот так вот, гаражная компания.
2: Но мне нравится, что в гараже подруги. То есть у девушки уже был гараж.
1: Ну да.
2: Ребята, вот, создали что-то великое.
1: Видите, оказывается, гараж — это место вдохновения и вот таких вот мощных, масштабных, планетарных, я бы даже сказала, проектов. Поздравляем компанию Google с днем рождения, и пусть он узнает наконец-то все.
2: Ну и, конечно же, ждем ваши события на номер 49-105 и 7. Пишите, рассказывайте.

0: петухи вовсю горланят, солнце поднимается, а на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается. Русские перцы!
2: Серж, ты храпишь?
3: Эх, я нет, я же не знаю, я сплю в этот момент. Вот, знаешь, каждый раз, когда мне супруга говорит об этом, я говорю, да нет, ну не может быть. Я не слышал.
2: А вот теперь можешь передать очень классную новость. Ну как тебе передать? Просто сразу заходишь на маркетплейс и покупаешь. Храп-партнеры официально победили технологиями. Угу. Показали продвинутые наушники Anker Sleep Earbuds 4 Pro, созданные специально для сна. Ночью они заглушают посторонние звуки, так, включая храп. И все остальное. Ага. Следят за пульсом, качеством сна, а при желании включают расслабляющие звуки или обычную музыку. То есть теперь можно спать и слушать русское радио.
3: Ну все, я понял. То есть себе я покупаю такие наушники, да, и вот расслабляюсь, сплю, там, вот храп убирает это все.
2: Себе, конечно,
3: а кому
2: ж еще? Да, утром, кстати, можно посмотреть статистику прямо на экране. Создатели также обещают, что миниатюрные затычки, ну вот эти вот наушники сами себе, практически не ощущаются в ушах, даже если ты спишь на боку.
3: Ну, то есть такие инновационные беруши, получается, да?
2: Да,
3: то есть
2: да.
3: Просто наушники, которые транслируют вам музыку вот эту расслабляющую. Так, сколько стоит это удовольствие?
2: Цена семейного счастья и взаимовысыпания. Всего итого $350.
3: Ну, храпеть это затратно.
2: Ну, а ты не храпи. Попробуй, а? Ну, как-то вот...
3: Знаешь, мне кажется, если я Жене так скажу, $350 ты не будешь слышать мой храп, она скажет, а чем тебе не нравится мой тычок рукой?
2: Ага.
3: Вот этот вот.
2: Бесплатно.
3: Говорю, да ну, как бы ребра просто болят с утра.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи с ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
4: Только наш человек может переехать жить на Кипр, а потом постоянно жаловаться на жару.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Друзья, сейчас будет очень приятная новость. Пожалуйста, приготовьтесь. Так, руки. Нам нужны руки.
3: Просто поднять в школу мы собираемся,
2: нет,
3: что
2: просто
3: как?
2: Погладить.
3: Да, это приятно.
2: Поглаживание рук партнера укрепляет отношения, улучшает настроение и повышает уровень счастья. Да. Для эксперимента в США, недавно провели его, отобрали 55 пар, а затем показали им негативные изображения. Вот эти вот экспериментаторы, ну-ну-ну. Если после этого романтический партнер погладил руку участнику, то показатели настроения улучшались на 40-50%. Ну, то есть вот эти все негативные впечатления были нивелированы. Оказалось, что на волосистой коже находятся ситактильные волокна.
3: Так.
2: Сатактильные, которые запускают процесс социального сближения и снижения стресса. Вот вам, пожалуйста, еще один очень
3: успокаивающий человек
2: красивый и очень приятный метод антистресс. А все говорят, магний. Нет, ручку погладить.
3: Вот, потом поцеловать. Вот это вот.
2: Я поняла, я поняла, почему дамам при знакомстве ручку целовали.
3: И слегка поглаживали абсолютно.
2: Кавалеры, посмотрите. Вот те, которые сейчас так не делают, или там говорят просто привет, ну или рукопожатие делового характера, да, вот. Ну, это не работает так.
3: Да, все правильно. Теперь я представляю, как это будет. Руки мне целуй, видишь, я стрессую.
2: Да. Руки целуй.
3: Все, расслабиться надо мне. Вот это все негативные эмоции, эти картинки. Ну, действительно, мне кажется, ведь давно это было доказано. Мамы этим пользуются, успокаивая своих детей. Ну и просто, когда вот такое отвлечение, которое помогает действительно человеку избавиться от стресса. Здорово.
2: Ну вот, да, за ручку.
3: Очень просто, но есть
2: перевести
3: такой факт.
2: Да. Через дорогу, например, или за ручку пройтись. Вот настолько это важно. Поэтому, друзья, ну, в стрессе понятно, но вообще добавляйте себе таких нежностей с утра пораньше.

0: просыпаются и страну всем сердцем будят, потому что это перцы, будоражащие люди. На русском радио.
1: Вот ручки погладили, да, успокоились, да. А лучше еще и почесали.
2: Почесали руки? Вот, вот, почесали. А это хорошо, руки чешутся.
1: Не только руки, а прям все тело. Вот в Китае такие салоны уже давно набирают популярность. И вот просто такой владелец салона рассказывает, что ну да, действительно, я очень хорошо зарабатываю. Салоны, где тебя просто чешут. Вот, там такие специальные накладочки на ногти.
2: Все чешут?
1: Прям абсолютно вот спиночку могут почесать. Нет, ну просто почесать.
2: Ну, просто я знаю вот эти почесательные церемонии с утра пораньше.
1: Это обычный, нормальный вот такой чесательный салон. И он, кстати, зачесывает очень хорошо, по 15 тысяч долларов в месяц они зарабатывают, да. Клиенты сами говорят, что обычное почесывание расслабляет их сильнее массажа и помогает лучше спать. В общем, и такие специальные накладочки на пальчики, как будто вот такие очень удлиненные ногти. Причем, знаешь, вот завирусились различные фотографии, они там и золотые. Вот, то есть, как я понимаю, наверное, есть разные виды чесания. Ходите, вам платиновые, бриллиантовые.
2: Золотыми вот, ногтями почесать?
1: Золотыми ногтями, вот. Ага. Да, видимо, от этого и меняется и стоимость. Вот.
2: Так это же одни и те же ногти. Или это какие-то другие ногти?
1: Нет, одни и те же.
2: Просто, а так
1: просто,
2: можно было?
1: Просто эстетика меняется, и все.
2: Ничего
1: и меняется
2: себе.
1: Вид какой-то,
2: так.
1: Вот.
2: Так ты же, если тебе чешут спинку, даже не видишь, какими
1: абсолютно
2: ногтями
1: верно.
2: Тебе.
1: Да, ну чешут, хорошо. Вот здесь, пожалуйста, вот правее, вот, а потом левее.
2: А сколько за сеанс получается? А,
1: не говорят, сколько стоит, но вот просто...
2: Да говорят, просто... что ты молчишь, а? Ты просто платить жене не хочешь,
1: неустойку. Нет, конечно, не надо, 15 тысяч долларов в месяц зарабатывают, нет.
2: Не чеши меня больше, я сам, да? Слушайте, классно. Оказалось, что вот такие вот приятные уже для многих обыкновенные вещи. А почеши мне спинку, можно очень даже неплохо монетизировать. Отличный план.

0: Реклама на русском.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют

0: 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс под хэквондо, 5-й дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-34-80.
1: Если вы отдали женщине руку и сердце, то нечего нервничать из-за какого-то там кошелька.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр испытал биоразлагаемую жидкость, которая защищает природу от пожаров. 4 из 10 женщин на острове сталкивались с домогательствами на работе. Судовые датчики покажут, кто сливает стоки в море. Теперь

подробнее. Лесной департамент Кипра испытал биоразлагаемую жидкость против огня. Ее наносят на сухую растительность заранее, и она держится месяцами, пока не пройдет сильный дождь. При пожаре обработанные полосы тормозят огонь и дают пожарным необходимое время. Тем же составом можно тушить и открытый фронт огня. По данным департамента, жидкость эффективнее воды. Результаты теста еще оценивают. Видеоролик с испытанием противопожарной жидкости смотрите в телеграм-канале «Лента Кипра». Почти 40% женщин на нашем острове хотя бы раз сталкивались с сексуальными домогательствами на работе. Средний показатель по Евросоюзу – 32%. Чаще всего о харассменте сообщают девушки в возрасте от 18 до 29 лет. В 9 случаях из 10 домогаются мужчины, чаще всего коллеги, реже начальники. Суда Кипрского судового реестра оснастят датчиками, которые сообщат властям, когда и в какой точке моря судно сливает стоки. Сейчас нарушителя ищут по жалобам купальщиков. Это неэффективно. Ставить датчики планируется зимой. Система должна заработать следующей весной. В патрулировании будет участвовать безэкипажное судно, которое острову передала Еврокомиссия. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, однако в горных и центральных районах после полудня возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Скорость ветра 3-6 метров в секунду, море спокойное. Предупреждение о погодной опасности на сегодня не выпущено. Температурные максимумы дня: побережье плюс 32 градуса, Никосия плюс 35, Тродос плюс 26. Температура морской воды у побережья острова около 28 градусов. Завтра погодные показатели практически не изменятся. В воскресенье столбики термометров пойдут вверх. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: Друзья, ну а мы продолжаем просыпаться. Очень доброго всем утра и, конечно же, отличного настроения. Сейчас немножечко добавим такого интересного контента со звуками кря-кря.
1: Поехали!
2: Да. Дело в том, что появилась информация по дворам африканской винодельни. Каждое утро марширует 1200 сотрудников. Ага. И это утки!
1: Ух ты!
2: Да.
1: 1200!
2: Себе. Представляешь, вот это я понимаю, стахар.
1: Ну да.
2: Владельцы решили отказаться от пестицидов вообще. И бороться с вредителями они подумали, можно и нужно естественным способом и образом. Кстати, я вот думаю, что эти утки могли бы навести порядок и в офисах. Есть вредители? 1200 уток, заводите.
1: Запускаем сразу же. Гуси-гуси, га-га-га, ну-ка все уберите, да-да-да.
2: Каждое утро и обед они отправляются, вот эти утки, на обход, так называемый экологический да, отряд, который поедает насекомых и удобряет почву виноградников. Получается супер-коллаборация, ну а плюс ко всему туристы очень сильно умиляются вот этим созданием. Выглядит безумно интересно, они прям такие воспитаны, они знают,
1: а кормить их можно?
2: Куда?
1: Вот знаешь, как на водоемах, когда можно уточки бросить что-нибудь.
2: Нельзя
1: да?
2: кормить.
1: Так, только конечно. Они травку щипают. Да,
2: да, они вот там.
1: Зачем
2: вот
1: их
2: на
1: там
2: ферме,
1: кормить?
2: Да, на винодельне хорошо устроены. У них там
1: на
2: тоже.
1: На винодельне. Я думал, они, знаешь, там 1200 уток виноград давят, что ли.
2: Дольче вита у них там самое настоящее. Все говорят, классно, и это отличное решение. Естественно, в том числе отдельно подчеркивают, что смотрите, ребят, какие мы экологичные. Наша продукция, правда, без каких-либо химикатов.
1: Остается надеяться, что только утки не перелетные.
2: Ну, мне кажется, их и так неплохо кормят.
1: А так знаешь, в какой момент? А где наши сотрудники? Улетели.
2: Нет, ну ты представь себе.
1: Но скоро вернутся.
2: HR управляет таким огромным коллективом. 1200 уток. Это какие должны быть нервы? Хотя, наверное, попроще, чем людьми.
1: Скорее всего.
2: Если выгорели, ну, а привыкли управлять большими корпорациями, ребят, вот посмотрите, ваши скиллы могут и там пригодиться. Так, отряд А выстроился, мы идем на насекомых. Отряд Б удобряем.
1: Так, перышки почистили, вот крылышки показали. Уточку сделали.
2: Да, уточку, да, губы уточкой.
1: Сфотографировались и вперед.
2: Класс. Надеемся, что вы тоже там улыбаетесь. И такая новость принесла вам хоть капельку, но хорошего настроения. Друзья, ну а мы напоминаем, второй час утреннего шоу стартовал вовсю. Мы, конечно же, ждем ваши потрясающие весточки, пятничные комментарии и поздравления.
1: Добавляйте нам тоже милоты в смс-чат на номер 49-105-7. Ждем особенно именинников для того, чтобы тоже так вот и перышки расправить, и уточку сделать. И главное, конечно же, поздравить.
2: Угу, губы уточкой.
1: Угу.
2: Давай.

0: может делать все.
1: Сделано со вкусом. Милц Фуд.
2: Всем привет, с вами Яна Соболева. Сегодня раз и навсегда разберем тему подсчета калорий, чтобы больше не попадать в капкан невежества, мифов и некомпетентных советчиков. Начнем с того, что ключевым подходом в этом вопросе должен стать индивидуальный. Но есть нижняя планка, которую нельзя минимизировать. 1200 килокалорий – это, скажем, некий прожиточный минимум, который обеспечивает потребности тела взрослого человека просто работать без ущерба. Многие заблуждаются, что снижение этой нормы приведет к экологичному снижению и веса. Но, увы, ниже 1200 – это всегда во вред организму. Все наши органы нуждаются в энергии. Если человек не добирает свою норму, тело начинает использовать собственные ресурсы, разрушая себя в угоду жизнеспособности. Это ведет к истощению и проблемам с ЖКТ. Поэтому первый шаг – это определить свой персональный объем калорий с учетом рекомендованного показателя. Учитываются текущий вес, возраст, рост, телосложение, физическая активность, многозадачность, умственная нагрузка и стресс. Далее ставим цель – набрать или сбросить вес. Ну а затем идет подбор меню и его тестирование. Достижение результата зависит не только от следования цифрам, но в первую очередь от качества пищи и образа жизни. Можно суточную норму взять из бургера или латте, но на выходе это приведет лишь к холестериновым бляшкам, растяжкам и невротическому зацикливанию на цифрах. И на десерт лайфхак. Подобрать калорийность можно в один клик. Обратиться в отдел заботы Milz Food, причем бесплатно и без условия покупки. А конструктор меню от Маши Milz станет идеальным решением, чтобы не тратить время и энергию на подгон продуктов к калорийности.
1: Сделано со вкусом. Milz Food.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи с ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
3: Хорошо космонавтам. Им после обеда никто не нудит. Помой, тюбики, помой, тюбики, помой.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

0: каждому полезны просто бесподобные.
1: Если вас раздражают комары, вот эти летающие, жужжащие, просто прикажите им не летать.
2: А, да?
1: Да, вот просто скажите. Класс. Нельзя. По крайней мере, так решили бороться в мэрии во французской коммуне Сен-Жюст.
2: А, подожди, так это если вам мешают комары, стань мэром во Франции.
1: Вот, да, и прими такой закон. Вот, действительно, значит, эти меры были приняты после жалоб жителей, которые жалуются, что не могут спокойно находиться на улице и спать по ночам, потому что тигровые комары, которые вот летают, мешают, прям кусаются и жужжат. Вот, власти подчеркнули, что любой комар, который будет соблюдать требования закона, должен подлежать привлечению к ответственности, если он его нарушит.
2: Так, общем, а какая там ответственность?
1: Не
2: что,
1: знаю.
2: Не указано?
1: Прихлоп-хлопок, не знаю, что просто накажут, накричат, непонятно, в общем. Муниципалитеты установили даже ловушки для комаров, конечно же, вот, различные приспособления, но это не помогает. И они решили вот уже прийти к такой мере, как выпустить прям закон и указ комарам не летать.
2: Классно. Мне очень нравится этот подход. Какой отличный мэр, а? Он просто сразу же говорит, я услышал своих граждан.
1: Да, жалобы есть, вот я реагирую.
2: Я работаю для вас, я беспокоюсь о вас. Посмотрите, указ подписан мной лично, читайте. Комарам летать нельзя. Штамп, подпись, секретарь тоже подписала. Все, теперь заживем. Голосуйте.
1: Видите, какие они нарушители. Ай-ай, что дальше? Комариная полиция?
2: Конечно.
1: Да? Все, да. Вызывайте сотрудника, пусть вот он сейчас поймает этого нарушителя.
2: Ну, до полиции не знаю, дошло дело или нет, но то, что есть уже там комариный мэр, в этом мы убедились.

0: В музыке шутка называется «Скерцо».
1: Русские перцы.
2: Добавь интеллекта с русскими перцами.
3: А я нашла очень умную мусорку.
4: Так.
3: В Швеции, оказывается, есть говорящие урны. Правда, честно, вот я не видела, но они там есть. Если выбросить в них мусор, они поблагодарят.
4: Так.
3: Вот, ну потом вот эта вот отрыжечка, ну как поели, да? Вот, и аппетитно почавкают, потому что они как бы ням-ням-ням сделают.
4: Это получается, так покормил мусор.
3: Да. Эксперимент запустили, кстати, еще в 2017 году. Посмотри, скоро 10 лет. Чтобы за счет, ну, такого легкого настроения, троллинга дальше, да, мотивировать не только забрасывать мусор, но и доносить его до урны лично, чтобы вот эти эмоции смешные и озвучку эту прикольную получить. Я думаю, что им пора обновлять просто какие-то реакции.
4: Конечно, добавить еще немножко больше голосовых функций. Так, мимо.
3: Да, ага, вот ты мусорка.
4: Так, вернись. А это не мне. Зачем?
3: Это в соседнюю.
4: Ай-яй-яй-яй-яй, что ты ешь?
3: Ну и зачем тебе это надо? Ну там же есть отсеки, и в том числе для сигарет, да?
4: Ну да.
3: Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, как воняет. Ну какие-нибудь такие вот эмоции в том числе. Я думаю, что, ну с одной стороны, немножечко токсично, ну правда, оценочно. С другой, у жителей, правда, возникают какие-то добрые эмоции по таким реакциям.
4: Мне кажется, детям вообще весело.
3: А дети, да.
4: Просто можно, вот чем занять ребенка? Пойдем в парк, поиграем, там мусорки есть. Мой станет, залипать будет, вот просто забрасывать туда все. Здорово.
3: Слушай, так это новая активность, аттракцион, во! Значит, там с мусоркой поговорил, планету очистил, и все, и уже спать пора. Класс!
4: Вот шведы молодцы.
3: Вообще шикарно. Я считаю, что нам тоже на остров нужны такие мусорки. Ну а вдруг...

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Атри Мьюзик представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер – многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на «Солдаут» и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
2: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
3: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: Плох тот олигарх, который не желает стать киприотом.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: На русском радио Кипр к утреннему столу подают только свежего любимого с игристой Аполлоновой. Русские
1: перцы на русском радио.
2: А ведь неспроста игристое настроение прямо сейчас случится у всех и каждого, потому что, друзья, мы шагаем к нашему мега-розыгрышу. Спасибо нашим партнерам и друзьям магазину «Рандеву», который предоставил сертификат для вас на 100 евро для того, чтобы посетить этот прекрасный магазин.
3: На правах рекламы.
4: А все потому, что «Рандеву» слышит, конечно же, своих замечательных покупателей и по многочисленным просьбам клиентов продлевает сезон жарких скидок.
2: О да, та самая распродажа, легендарнейшая «Heatwave Sale», продлена до 7 сентября. Друзья, у вас буквально пару дней для того, чтобы получить скидку 70% на большой выбор одежды, обуви и аксессуаров.
4: Любимые бренды, которые помогут чувствовать себя еще более ярким, замечательным и, главное, модным.
2: Да, так что заходите, пожалуйста, знакомиться, выбирать, примерять. «Рандеву» в старом городе Лимассола напротив парка «Молос» и «Марины». Ну а что касается брендов, то это «Maison David», «Tandans», «Fossis», «Карл Лагерфельд», обожаю этот бренд, «Liu Jo», «Lori Blue», «United Nude» и многие-многие другие.
4: Заходите и выбирайте свой любимый бренд. Магазин для стильных людей «Рандеву», мода, которая идет вам навстречу.
2: Да, друзья, ну а мы идем к вам. Взяли прекрасный сертификат на 100 евро и спрятали. Пытаемся сейчас создать интригу. И, наверное, у нас даже это очень хорошо получается. Вам же придется прокачать свою радиоинтуицию в рамках нашей легендарной игры под названием «Клад». КЛАД по горизонту, 1, 2, 3, 4 по вертикали. Такое поле квадратное, где растут призы и подарки.
4: И у вас будет две попытки, чтобы найти это замечательный приз. Но для этого нужно дозвониться по номеру 49-105-7 прямо сейчас.
2: Ждем вас, дорогие наши. Клад.
0: Забаву представляет мультибрендовый магазин обуви, одежды, сумок и аксессуаров «Рандеву». Мода, которая идет вам навстречу.

0: мультибрендовый магазин обуви, одежды, сумок и аксессуаров «Рандеву». Мода, которая идет вам навстречу.
1: Клад! Ну что, друзья, мы начинаем нашу утреннюю забаву под названием «Клад». Полный состав на связи. Давайте знакомиться. Первая линия. Ольга, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Так, Олечка, расскажите, пожалуйста, бывали в магазине «Рандеву»?
2: Да.
1: Так, отлично. И как вам?
2: Хорошо.
1: Любимый бренд?
2: Да, Карн. Карлуша.
1: Да, тот самый. Ну вот сейчас действуют скидки до 7 сентября. 70%.
2: Замечательно.
3: Жаркием, да, летний сезон продолжается, поэтому только вперед.
1: Сообщаем вам лично. Так, на второй линии компанию вам составит Александр. Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Ух ты, вот это, конечно, энергия. Ребят, у кого работает параллельно еще приемник?
2: Чуточку. У Александра.
1: У Александра, да,
3: ага. Попросим вот подальше вас отойти от приемника, а то мы и себя слышим, и вас слышим.
4: Нет, вроде.
1: Да нет, вроде. Так, а что у вас, приемник не работает? Как так, а? А слушать радио внимательно. Так, ребят, сейчас вам предстоит по очереди догадываться, где же спрятан клад, а он у нас, ого-го, какой. На 100 евро, между прочим, магазин «Рандеву» дарит сертификат тому, кто справляется с нашими радиозабавами. КЛАД по горизонту, 4 буквы, еще разочек напомню, и 4 цифры по вертикали. Где-то в ячейках, именно 2 их всего, размещен тот самый клад. А вот где именно, вам и предстоит догадаться. Оль, вы дозвонились первой, можете начинать.
2: А3.
3: Упс, ошибочка. Мимо.
1: Это я так изобразила ошибочку.
3: Пока ничего нет.
1: Да, Александр, а вы в «Рандеву» вообще бывали?
4: Да, бывал.
1: И как оно?
4: Да прекрасно.
1: Так, хорошо, а подробности?
4: Ну, иногда что-то себе, иногда жене, там, всякое разное, сапожки, ботиночки.
1: Так, а сейчас вот вы для себя зарабатывать пытаетесь ваучер или для жены?
4: Ну, а это мы посмотрим, как заваучер будет.
1: У вас свои игры, я поняла.
3: Александр, но там еще и скидки 70%, поэтому вот можно будет отправиться и, конечно же, с супругой. Ну что, ваша попытка, шагайте.
4: Давайте попробуем L2.
1: Давайте попробуем L2.
5: Нащупал.
1: Уверена.
3: Попробовали.
1: Очень даже, да, я бы сказала,
3: очень хорошо.
1: Так хорошо. Попробовал, Александр. Вот это у вас интуиция. И это означает, что прямо сейчас у вас вторая же попытка, потому как вы нащупали.
4: Да, это либо у меня вторая попытка победная, либо у Ольги.
1: Ну да, так и
2: либо
1: есть.
2: Либо мне подарок.
1: Вот. Так, Оль, аккуратнее, там жена, да? Намеки красиво упаковываем, да? Так, ну что, Александр?
3: Александр, решайтесь.
4: Ну, давайте А2.
1: А вы точно уверены, что вам туда надо?
4: Спасибо.
1: Да?
3: Посеяли нотку сомнения, да?
1: Да, спасибо вам. Я вот тут уже весь план нарисовал. И тут пришла, комментирует. А ты уверен?
4: Уверен. А2.
1: Так, хорошо, мы, конечно же, принимаем этот вариант ответа.
3: Упс, ошибочка. Но, к сожалению, вы промахиваетесь, Александр.
2: Хороший день.
1: Оля, я никогда не слышала, что вы так откровенно радовались чужим ошибкам.
2: Я надеялась, что стояло дыхание и не дышала целую минуту.
1: Александр, ну, собственно говоря, скидки 70% действуют до 7 сентября включительно, поэтому мы вас очень сильно приглашаем в магазин «Рандеву». Однако сертификат сегодня от вас ушел.
2: Спасибо огромное.
3: Александр, желаем вам классной пятницы. Пока.
4: Спасибо и вам.
1: Всего доброго. Спасибо, что с нами. Просыпайтесь на одной волне. Вот, Оль, а теперь мы с вами.
2: К2.
1: Угу.
5: Нашел!
1: Та-да-да-да-да-да! Ну вот такая вот красотища. Оль, поздравляем. И, конечно же, вручаем вам тот самый сертификат на 100 евро, который, я уверена, ну очень сильно поднимет вам такое пятничное настроение до небес. Ну и, конечно же, пожелаем вам самых модных и стильных покупок. Карлуша теперь ваш.
3: Поздравляем! Ура!
1: Ура!
3: Ну, а мы, конечно же, и с удовольствием всех приглашаем в рандеву. 70%
1: разочек.
3: До 7 сентября включительно.
0: Магазин «Рандеву» — все для стильной жизни на Кипре.

0: русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Гости пришли настолько рано, что на месте дома был еще котлован.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Хотите утро?
5: Будет!
6: С 7 утра по будням утреннее шоу «Русские перцы» на русском радио.
7: А мы двигаемся дальше, друзья. Прям по курсу Костя Столяров и самые актуальные новости к этому часу. И впереди у нас Маша Милца.
8: Она появится здесь в студии буквально через мгновение.
7: Здоровое питание и все, что связано с ним, не пропустите.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Со старым удостоверением личности не пустят на рейс. На Кипре стали воровать платежные терминалы. Зоопарк Лимассола хотят оставить без клеток. Теперь подробнее. С 3 августа кипрское удостоверение личности старого образца больше не является проездным документом ни в Евросоюзе, ни в Шенгене. Синяя карта действует только на территории Кипра, например, в банках, аптеках и госслужбах. Для любой поездки нужен паспорт или новое биометрическое удостоверение. Оформляют его в Департаменте регистрации населения и миграции, через Центр обслуживания граждан или через портал gov.cy. Это обойдется примерно в 30 евро и займет до 10 рабочих дней. Подробности на сайте Лента Кипра. 3 сентября в центре Лимассола неизвестный вскрыл киоск болгаркой и унес

терминал для оплаты мобильной связи, тот, что принимает наличные. Взломанный аппарат позже нашли на проспекте Макариуса, денег внутри уже не было. Полиция сообщает, что это второй аналогичный взлом киоска в городе и проверяет версию, что действовал один и тот же человек. Действие злоумышленника зафиксировала видеокамера. Ролик можно посмотреть в телеграм-канале «Лента Кипра». Владельцам точек с платежными терминалами советуют быть внимательнее. Муниципальный совет Лимассола обсудил новую концепцию городского зоопарка. Клеток на его территории не будет. Авторы проекта предлагают оставить небольшое число птиц и домашних животных. Они будут свободно перемещаться по площадке. Прежний вариант означал полное закрытие зоопарка и переселение животных. В июне совет его отклонил. Пока зоопарк в городском саду Лимассола работает в обычном режиме. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, однако в горных и центральных районах после полудня возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Скорость ветра 3-6 метров в секунду, море спокойное. Предупреждение о погодной опасности на сегодня не выпущено. Температурные максимумы дня. Побережье – плюс 32 градуса, Никосия – плюс 35, Тродос – плюс 26. Температура морской воды у побережья острова – около 28 градусов. Завтра погодные показатели практически не изменятся. В воскресенье столбики термометров пойдут вверх. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: гостях у перцев.
1: Друзья, очень доброе утро еще разочек, а вот и он наш прекрасный, третий час, такой нарядный, красивый, самое главное, здоровый, потому что в этой студии появилась она, прекрасная Мария Милц, нутрициолог и основатель доставки здорового питания Milz Food CY. Если вдруг вы еще не подписаны, подписывайтесь и вообще заходите на сайт, в том числе Milz Food, начните питаться правильно. А сегодня мы с Машей обсудим, мы добавим разнообразие в нашу жизнь. И то самое разнообразное питание, почему это так важно, наша главная тема на целый час. А вы, пожалуйста, участвуйте, пишите, задавайте свои вопросы, и будет всем счастье. Маш, привет!
2: Привет, привет, Ирина!
3: Привет! Мы знаем, привет, что когда ты появляешься в студии, все, значит, будет полезно и вкусно. И мы вот готовы наслаждаться.
2: Они с вилками сидят, если что.
1: Да, мы уже готовы, что нас покормят.
3: А у меня, смотри, и ложка еще.
1: Так, мы сегодня же отмечали день овощей в первом часе. Ты какой овощ?
2: Я?
1: Да. Ну, просто мы перцы, да?
3: У нас все просто. Все знают, мы готовы.
1: Что уж тут далеко ходить.
2: Какой я овощ?
1: Да, какой ты овощ?
2: Надо подумать прям.
1: Так, ну хорошо, до конца эфира подумай.
3: У тебя есть еще время.
1: Сейчас мы
2: узнаем.
1: Просто заходим в здоровое питание и разнообразное питание. Что такое разнообразное питание? Начнем с азов.
2: Да, начнем с азов, с того, что вообще это очень важно, на самом деле, питаться разнообразно. И
1: ну, то есть там чипсы, да, там шоколадка, да?
3: А потом
2: так,
3: авокадо.
2: Ирина, каникулы кончились.
3: Не получится все-таки, да?
2: Загоняем своего подростка обратно в режим. Вот. Вопрос в том, что по статистике взрослый человек оперирует где-то 15 продуктами всего лишь, да. А для нашего полноценного здоровья нам нужно около 40
1: так.
2: наименований в нашей корзине питания. Вот это важно. И с чем я сталкиваюсь в своей практике, в том, что люди, во-первых, в первую очередь воспринимают здоровое, правильное питание большим ограничением.
1: Так.
2: Да, питаются очень однообразно, и если даже они приходят к более чистому питанию, то это там куриная грудка, гречка, огурец, на 3 дня вперед в лоток и поехали.
1: Как кот,
2: да. Слушай, ну у кота там вискас поразнообразнее будет.
1: Ух ты, то есть опять они победили.
2: Медитерранеан, да, что у них там бывает. Вот, поэтому да, ну обидно же, что коты-то разнообразнее питаются, чем мы. Вот, хотелось об этом поговорить, о важности того, чтобы питаться не только привычными для себя продуктами, иногда поднимать глаза и видеть разнообразие тех же овощей, да?
3: Пробовать сегодня что-то новенькое, да?
2: Да, пробовать что-то новое. Это тоже помогает не только в питании, да, если мы говорим про нынешние ситуации, что тоже стресс повышенный, адаптация и что-то новое в питании говорит о том, что мы простраиваем новые нейронные связи, и тем самым мы становимся более адаптивны.
1: Но есть же такое понятие, любимые продукты, которые тебе всегда нравятся, они поднимают тебе настроение, в том числе, плюс ко всему, выполняют свою прямую функцию, насыщают и дают тебе силы и энергии. И ты на этой энергии дальше классно живешь свою прекрасную жизнь. Условно, если это грудка, и гречка, огурцы, ну там в какой-то момент могут появиться помидоры, да? Морковь.
3: А как тебе такое разнообразие?
1: Что конкретно имеется в виду под разнообразием? А куда нужно уходить?
2: Ну, подождите, давайте, не с места. Все хотят всегда сразу. А
1: конечно.
2: Что? А вот мне хочется здесь еще отметить, что не разнообразное
1: что
2: питание.
1: Что не скажу, да?
2: Что я не скажу. Да, что оно может выглядеть, в принципе, человек здоров, да. Все нормально, но будут такие, нет энергии, тяжело вставать по утрам, да, там у девушки очень часто страдают тем, что там видят выпадение волос,
1: да.
2: Качество ногтей там не устраивает, кожа такая дряблая, будет субклиническое такое состояние.
3: Сейчас даже страшно прозвучало, субклиническое состояние. Там уже надо какую-то первую помощь оказывать.
2: Когда ты не диагностируешь еще никакие заболевания, но ты понимаешь, что тебе не очень хорошо, да, ты можешь постоянно мерзнуть.
1: Да.
2: Это тоже говорит о том, что нехватка витаминов, микро-макроэлементов присутствует в твоем питании. Чаще всего это встречается из-за однообразного питания.
1: Окей, хорошо, я поняла. Мы хотим сохранить интригу. Так бывает. Вернемся через пару мгновений.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Говорят, что самыми кричащими о возрасте частями тела являются шея, локти и колени. И если первым уделяется внимание в уходовых процедурах хоть как-то, то колени слегка обделены. Тем временем именно их внешний вид способен влиять на впечатление о ножках в целом. И если вы любите носить мини и хотите стать предметом восхищения на пляже, то рекомендую проконсультироваться у специалистов лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик». Возможно, вам пора воспользоваться единственной инновационной методикой безоперационной подтяжки – HIFU. Это воздействие высокоэффективным фокусированным ультразвуком на глубокие слои дермы. HIFU лифтинг заменяет скальпель хирурга и буквально перепрошивает ткани, обновляя их на клеточном уровне и устраняя выраженные признаки старения и увядания. После процедуры в глубоких слоях дермы запускается механизм регенерации. Начинается активная выработка коллагена, эластина и соединительной ткани. Это единственная процедура в эстетической медицине, которая воздействует на поверхностную мышечно-апоневротическую систему. Раньше работа на этом слое была доступна только пластическим хирургам. HIFU не имеет аналогов, но решает целый ряд проблем. Какой вопрос закроет эта технология вам, определит специалист «Леди Эстетик». Нужно лишь записаться на консультацию в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
2: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
1: в новом сезоне на 99FM.
3: Когда ко мне обращаются с фразой «нам надо поговорить», я понимаю, что мне этого совсем не надо.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: В гостях у перцев.
6: Друзья, мы возвращаемся в эфир. Напоминаем, что у нас в гостях сегодня Мария Милц, нутрициолог и основатель доставки здорового питания Milz Food CY. Подписывайтесь и, конечно же, следите за новостями этого прекрасного здорового питания. Но сегодня у нас не просто здоровое, но еще и разнообразное. Вот о чем Маша хотела особенно сегодня поговорить и подчеркнуть. Итак, шагаем в саму тему — разнообразное питание. И тут, пожалуйста, с примерами.
7: Что у нас на столе, да.
8: Так, что у нас на столе? Сейчас напугаю вас цифрами.
6: Так.
8: Около 30 растений.
6: 30 растений. Что
8: в
6: это?
8: В неделю.
6: Да. То есть мы травоядные?
7: Косить? Что нужно делать?
8: Есть их надо, Сережа.
7: Есть? Так, ну это на себе 30 растений много.
8: Вот, да. Если мы говорим о том, что мы привыкли есть огурцы и помидоры, то нужно разнообразить все-таки.
6: Да.
8: 2 из 30 это маловато будет.
6: Вот это то. А огурец — это растение?
8: Конечно, оно растет.
7: Просто... А что еще
6: попадает? Вот такое.
7: Да,
6: в список. Просто трава, я имею в виду, что я как-то вот думаю, окей, хорошо.
8: Сейчас мы так аккуратно, ну, мы наблюдаем людей в Лимассоле, которые начали облизывать деревья.
6: Да.
7: Ну а что так? Мне Маша сказала, нужно добавить растений. Кактус, иди сюда.
6: Да, там
7: что? Так, это все, да, действительно, это все растения?
8: Это все специи, семена, орехи, овощи, фрукты.
7: Злаки, опять же, так же, да?
8: Злаки, да.
6: Так, 30 в неделю.
8: В неделю,
6: В неделю.
8: То есть, как минимум, обращать внимание на свою цветовую палитру, в салат добавлять разноцветные, ну, менять цвета,
6: листья.
8: Да, менять овощи, фрукты. Даже вот, Сереж, ты сказала про кактусы.
7: Да.
8: Я думаю, что немногие едят кактусы.
7: А можно?
6: Ну,
8: здравствуйте.
6: Да?
8: На Кипре мы живем, и мы не едим кактусы.
7: Так, расскажите мне, я не ем, да. Я не экспериментировал так. Эти ел фрукты, да.
8: Опунция или как она там
6: называется? Я пытаюсь сейчас вспомнить, и у меня вылетело из головы.
7: Как елочная игрушка.
6: Да, она сам. Но сейчас она не очень вкусная.
8: Ну, в сезон.
6: Ну да, в сезон.
8: Сейчас, по-моему, сезон драгон.
7: Это кактус, оказывается, да?
6: Да, это
8: плоды. Если про фрукты мы говорим, то сейчас сезон драгонфрута.
6: Вот, это вкусно.
8: Очень вкусно.
6: Это прям маракуйя вкусненькая.
8: Да,
6: вообще.
8: Да.
7: Потрясающая просто.
6: Что там, ананасы.
8: Вот, ну смотрите, даже
7: манго. Перски, нектарины сейчас тоже сезон, да.
6: Ребята, какое манго. Сейчас вообще просто закачаешься.
8: Вот вы и называете.
6: А я просто вчера, вспоминаю, что вчера грызла вечером.
8: На самом деле классно еще даже для себя, просто для семьи, выгрузить там из интернета элементарно сезонность продуктов на Кипре, да, потому что мы живем в классном месте, в теплом.
6: Да.
8: Здесь собирается несколько урожаев, там, клубники за год.
6: Да.
8: Да.
6: Угу. Прекрасные ягоды, блюбери, да, там вот это вот малина.
8: Сейчас будет холодать, да, в горах появится и малина, и голубика, и пожалуйста. Вот. И ягоды, естественно, они идут в приоритете, потому что в них низкий гликемический индекс, они не добавляют намного фруктозы в тело, да, то есть наше тело легче переваривает вот этот сахар из ягод, если уж мы там сейчас скажут, вот заговорили про фрукты, а надо есть овощи, конечно. Да, фрукты – это не основной рацион, потому что во фруктах много фруктозы, она дает большую нагрузку на печень, мы их стараемся ограничивать или добавлять только в первой половине дня.
6: Это там десерт.
8: Это как десерт.
6: Да, то овощи – это наша база.
8: Да, овощи – наша база. Не забываем, естественно, про разнообразие в крупах. Да, мало кто ест, например, даже если мы говорим про курицу и гречку, ну, возьмите зеленую гречку. Да, может быть, она необычная, она непривычная по вкусу.
6: Ну да, недозрела.
8: Недозрели.
6: Так и вот смотрит
8: её
6: на тебя.
8: Не доготовили.
6: Ну, гречку готовить же можно и не готовить.
7: Да? Заливаешь водой, залил, да, и все.
8: Да, и водой залил. Кстати, из зеленой гречки очень классно получается. Она хорошо ферментируется, то есть ее заливают водой, ставят на там, 2-3 дня при комнатной температуре, все это блендерится,
6: да.
8: И можно использовать как закваску и тесто, то есть вместо муки.
6: А, вот оно что, оказывается. Вот это не пробовала.
7: Это для хозяюшек, да. Кто хочет поэкспериментировать. Но я понимаю, нужно добавить больше природной тогда пищи, просто посмотреть свой рацион, все, что вот эти вот злаки, растительные.
6: Огород, понимаешь?
7: Огород.
6: Вот что нам сейчас нужно.
8: Ирин, я боюсь, что не справимся мы.
6: С таким количеством?
8: Да. То есть нужно очень много. Либо нужно, знаете, поселение.
6: Ага.
8: Ты растишь одно, я расти другое, кто-то растит третье.
6: Ну, тогда
8: Сереж,
6: это на
8: ты
6: ферму.
8: По курам? Яйца будем брать у Сережи.
7: Мне нельзя, я женат.
8: Вот что за люди?
6: Гуси-гуси, га-га-га.
8: Я все про питание, они вот туда.
0: Новая песня на русском.

0: гостях у перцев.
1: Так, ну что, с травой разобрались, да? С растениями, в смысле. Вот, но я так понимаю, что это 30... А почему? А кто так сказал? Почему 30? Откуда взялась такая цифра?
2: А потому что есть исследование, ну-ка, дорогие мои господа.
3: Не просто так-то.
2: Не просто так. Вот. Я не придумала это все. Вот, в 2018 году больше 10 тысяч человек исследовалось. И группа, которая употребляла большое количество, вот в районе 30 растений в неделю, у них была более... разнообразная микробиота, да, за что мы вообще боремся вот в этом разнообразии, особенно с овощами и фруктами и крупами, то все, что является углеводами, опять же, да, мы их не боимся.
1: Мы не боремся.
2: Мы боремся.
1: Ты боишься?
3: Нет.
1: Нет, все.
2: Очень многие еще до сих пор боятся.
1: Никто не боится. Все, вот, мы бесстрашные. Все, давай, накладывай. Да, потому что эти углеводы...
2: Они отвечают за разнообразие нашего микробиома да, нашего кишечника. Чем богаче наш бактериальный состав нашего кишечника, тем легче мы переносим вирусы, точнее, мы ими там не болеем, да, тем больше витаминов вырабатывается в нашем теле, тем спокойнее наша психика, потому что тоже, да, все уже, наверное, слышали про то, что наш кишечник — это наш второй мозг, именно там формируется наша нервная система. И опять возвращаемся к сегодняшнему вопросу.
1: Я ж погладила свою нервную систему. Ну, чтобы, знаешь, так, на всякий случай, вместо магния.
2: Вместо магния.
1: Кстати, а если пробиотики добавить в рацион, ну, вот как поддержку?
2: Да, однозначно, при условии того, что сейчас антибиотики назначаются достаточно агрессивно, да,
1: ну,
2: в медицинской среде.
1: Сейчас давно уже,
2: ну,
1: да.
2: Ну, уже давно, чтобы вы понимали, есть тоже исследования, которые говорят о том, что после и одного приема антибиотиков микрофлора восстанавливается полгода. То есть по полгода нужно для того, чтобы вернуться в до момента, когда вы приняли первую дозу вот антибиотиков.
1: За мне
2: педиатр... То есть если ты заболел хотя бы два раза в год, да, с антибиотиками, то у тебя вообще никогда нету твоей нормальной флоры.
1: Мне педиатр как-то подсказывал, что, говорит, почему я, ну, сыну не так сильно назначаю эти антибиотики,
2: конечно,
1: я ему была за это благодарна.
2: Да.
1: Говорит, ты знаешь, что каждый раз, как после приема антибиотиков, ты совершенно другой человек.
2: Да.
1: И я говорю, ну, я догадываюсь, ну, чтобы настолько, говорит, поэтому я всегда другими методами, ну, собственно говоря, мы на этом и сошлись, и он подчеркнул, что если есть возможность, ну,
2: не принимать,
1: не принимать, то лучше
2: будем
1: действительно
2: терпеть, да,
1: не принимать.
3: Это правда, да.
1: Но окей, тут, ребят, это не так, что мы сейчас говорим, никаких антибиотиков, нет, это про другое, про то, что вот та самая агрессивность, она не нужна. То есть пробиотики, растения 30, мы поняли, это все из нашего прекрасного исследования. Так, а что еще у нас,
3: да,
1: в этом прекрасном списке?
3: Питаться только растениями и пробиотиками.
1: Нет, мы сейчас...
3: Можно еще что-нибудь? На стол, вот, пожалуйста.
1: А мясо, ну давай,
3: конечно,
1: мясо.
3: Конечно, да, ну вот, да, может, пускай даже вредненькие какие-то.
2: Конечно, мы сейчас не говорим о том, что это только растительное питание, да, мы просто акцентируемся на том, что чаще всего люди не ну, вот огурцы, помидоры мы знаем, да, вот они для нас привычны. Ну да, ну и то.
1: Лук.
2: Капусту мало кто ест, лук вообще, вот мы...
1: Морковь.
2: Из-за того, что у меня есть доставка питания, вот, да, лук, это прям...
1: Очень вкусно.
2: Очень, я тоже обожаю лук и не вижу в нем никаких проблем, вот, но очень много замен по луку, очень много людей не хочет его есть, не любит его есть, и ни в коем случае еще ими приготовленный лук, вот. Поэтому мы по-всячески пытаемся...
1: Уговорить
2: нашего клиента.
1: Да, да. Ну, а насчет нерастительной пищи, да, вот как раз-таки, мы обсудим через пару мгновений.
2: Ладно.
0: Что слушает страна?
4: Любимая.

0: слушаете лучшее на русском.
1: Все будет хорошо.
0: Реклама на русском.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристери или Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell.
4: Begin with home, buysellcypress.com.
5: Внимание, уважаемые знатоки! Если скорость света выше скорости звука, то почему на кипрских светофорах тебе начинают сигналить раньше, чем загорается зеленый?
6: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: гостях у перцев.
1: Ну что ж, мы тогда продолжаем наше разнообразие, и вот сейчас готовы...
2: Промиско.
1: Да, промиско готовы. И сало.
3: Наконец-то!
1: Сразу же хочется сало в том,
3: дошли до разнообразия все-таки.
2: А не вот это вот все.
1: Да. 30 растений твоих, ага.
2: Итак, на стейк сверху кладем 30 растений.
1: И будет вам счастье.
2: Вот. Да, конечно, мы говорим про то, что опять... Да, не куриная грудка. Вообще, я как специалист, как нутрициолог, против того, чтобы мы ели постное мясо.
1: Почему? Вот. Индейка? Нет?
2: В плане постное того, что... Ну, постное, когда я понимаю, это вот менее жирное мясо.
1: Да.
2: Вот все очень боятся вообще жирных продуктов, жирного мяса. Главное, чтобы это мясо было не зажаристое, не зажаренное. Да, то есть если мы томим, мы не боимся баранину есть, мы не боимся там есть не грудку куриную, а вот целиком курицу запекать. Есть там ножки, крылышки, там все что угодно. Все части тела, конечно же, супер круто заходят... как это называется, субпродукты, да, которые не все любят, особенно печень, она безумно богата и железом, и витаминами. То есть, опять, да, едим не только привычное там мясо.
1: Почему?
2: Потому что разнообразие, Ирина.
1: Так. Все? Только так? Не, ну а разнообразие для чего? То есть, хорошо, разнообразие, а в чем польза?
2: Разнообразие, да, в чем польза? Жиры у нас отвечают очень много за гормональную нашу составляющую, да. Но у мужчин это тестостерон, у женщин все женские половые гормоны, они, еще раз повторюсь, много раз про это говорила, у нас у всех, у мужчин и у женщин вырабатывается сначала тестостерон, но у женщин должна быть качественная жировая прослойка в теле, через которую проходит тестостерон и преобразуется в женские гормоны. То есть вот это, не знаю, кокаиновый шик, то, что сейчас модно опять.
1: Так, это что сейчас у нас пошло в эфире? Я сплю?
2: Ну, это я про Кейт Мосс и про вот эту худобу бесконечную, модельную, да? Вот, это нездоровое состояние женщины. Вот как выглядела Мерлин Монро со своим животиком, да, который очень часто попадается в сети.
3: А это не животик, это качественная жировая прослойка, мы уже помним.
2: Да, женщина должна быть немножечко...
1: Качественный белорусский пуховик. Извините, этот мем очень кстати.
2: Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое, да?
1: На картонке, на базаре, качественный белорусский пуховик. Это такая куртка.
2: Да мы в курсе.
1: А, все, отлично.
3: Так, ну у меня сразу возникает вопрос, как все тогда правильно сочетать? Какие есть вот сочетания, когда ты берешь, вот, да, к примеру, там, баранина,
2: вот, кстати,
3: что еще
2: очень,
3: можно
2: очень
3: еще?
2: Очень непривычное сочетание, которое, мне кажется, даже как нутрициолог и как специалист, они его избегают.
1: Да.
2: Когда мы берем животный белок, да, то есть мясо любое, и добавляем туда еще и бобовые. Вот это крутое сочетание для... больше усваивается и белок.
1: То есть они друг другу помогают?
2: Они друг другу на самом деле помогают. И,
1: то есть с фасолью есть мясо, получается?
2: Да, можно добавлять, ну, например, сделать ратату. Чечевица, она вообще безумно богата и белком, и железом.
1: Да.
2: Это один из самых, мне кажется, распространенных продуктов, если ты вегетарианец или веган.
1: Суперфуд.
2: Вот, да, суперфуд такой. Часто его из них делают а-ля котлеты, вот, чтобы попробовать заменить мясо.
1: То есть жирное мясо полезно для гормонов,
2: да,
1: это важно, как мужских, так и женских, да? Еще есть какие-то, я не знаю, полезности, или вот этого уже даже...
2: Мы всегда тоже, я всегда называю это рыба, тоже не боимся жирной рыбы, это сардины там...
1: Жирная рыбка?
2: Да.
1: Так, еще что-нибудь?
2: Вот, для девочек очень классный совет за неделю до начала цикла включать побольше жирных продуктов.
1: Вот.
2: Это будет снижать ПМС, это будет снижать скачки настроения. Угу. Мужчинам тоже на заметку, жене
1: готовить.
2: Подкладывать. Да, шпрот из хлебушка, например.
1: Да.
2: Вот, и с луком. Вот вам разнообразие с петрушкой.
1: И мой вопрос про сало остался еще в воздухе.
2: Ну, смотри, как бы, да.
1: Но нет. Спасибо.
3: Я чувствую, есть ограничения в порции, да?
1: Ну, во всем есть ограничения в порции,
2: есть, да. Все есть лекарства, все есть яд. Если мы сейчас наедимся просто мяса, да, будет тяжело. Если съедим только много овощей, тоже будет проблематично, да? Везде должна быть своя норма. В чем и особенность Meals Food? В том, что мы это все уже предусмотрели, все спланировали. Сложности, конечно, с разнообразием мы тоже испытываем. Я стараюсь постоянно менять, ротировать там продукты. Выше головы, конечно, не прыгнешь, особенно когда ты знаешь своих клиентов, вот это я не хочу, вот это я не ем.
1: Ну, не нравится, вот.
2: Ну, не нравится, да. Вот. Может быть, и поэтому еще мы немножко отличаемся от рынка тем, что стараемся использовать какие-то непонятные продукты, да, у нас достаточно много...
1: Ну, вот эти с непонятными продуктами. Да, кстати, ребята, у нас ребрендинг. Meals Food, вот эти с непонятными продуктами.
2: Очень часто люди, да, клиенты пишут, а что это такое, там, а что это такое?
1: А, например?
3: А это можно есть, это не декор.
1: Это, да. Это что?
2: Ну вот, например, у нас есть блины тоже из зеленой гречки. У нас есть блины из нута.
1: Так.
2: Потому что у нас есть нутелла из...
3: Это когда вопрос, а это не испортилось, да?
2: Да-да-да, а это съедобно?
1: А это съедобно, вот, да.
2: У нас есть нутелла из сладкого картофеля.
1: Да. Батат?
2: Батат.
1: Ничего себе! Вот это, конечно, поворот. И скажите, пожалуйста, зачем вам это надо?
2: Ну, вот такая я странненькая, что могу с этим поделать.
1: Я, если серьезно.
2: Мне почему-то не все равно на людей. Ну, вот мне, правда, классно от того, что я вижу, как у клиентов меняется жизнь. Это было еще до того, как открылся Meals Food, когда я просто консультировала людей. Мне это доставляло огромное удовольствие, когда ты видишь там... Вплоть до того, что у людей кардинально меняется жизнь, да, там девушки приходят, они не могут не забеременеть, ставят бесплодие. Угу. Начинаем раскапывать все это, просто там в рационе нету ничего. Чаще всего, очень часто были такие моменты, когда был фитнес-опыт, было фитнес-бикини, были жесткие ограничения, там слетела вся гормоналка, пропали месячные.
1: Да.
2: Вот, нервная система в состоянии просто ужасного в плане того, что человек боится есть. Макароны, боится есть яблоки, зальет, там, я не знаю, что, ест вот этот 0,00% йогурта с творогом, и больше ничего, или жвачку жует на завтрак, чтобы хоть какой-то сахар попал, и выплевывает ее там через 5 минут. Вот, то есть очень много искажений в фитнес, ну, вот, в мире здорового питания, которое на самом деле не является здоровым. И для меня, ну, как бы очень важно говорить о том, что здоровое питание, оно разнообразное, оно вкусное, оно прикольное и классное.
1: Отлично, как здорово мы не ответили вопрос про сало.

0: гостях у перцев.
1: Друзья, ну мы много сегодня, конечно, еще разочек успели подсветить. Как всегда, все эфиры с Meals Food, это именно с Машей Meals, очень полезные и очень веселые. И самое главное, они всегда ориентируют нас на вот такую вот необходимую перестройку и необходимому отношению к самому себе. И насколько еще разочек важно вот обратить внимание на то, что мы едим и как это нам помогает реализовываться в жизни. Ну что, мы начинаем потихонечку финалить. Итак,
2: давай с салом разберемся.
1: Да, с салом, да?
3: Я
1: получу свой ответ.
3: Салом.
1: Да, что там с салом?
3: Можно ешь сало?
2: Да. Опять вопрос в размерах, в количествах.
1: Конечно, это понятно, да, естественно.
2: Вообще сало по нутрициологическим нормам, оно является классным продуктом.
1: Угу.
2: Вот. У меня вопрос, как у специалиста, к свинине все-таки имеется, потому что... Скорее даже к недобросовестному отношению людей, которые их содержат, потому что хрюшки могут есть все, что угодно. И тут вопрос, чем они были накормлены.
1: Да, я поняла. Uh-huh.
2: Вот больше меня вот
1: об
2: здесь...
1: Этом.
2: Вот об этом, да. Uh-huh. Но так сало классно, на нем круто готовить, и это реально более полезный вариант.
1: Ничего себе!
2: Да, то есть если вы покупаете до сих пор масло вот это... пластиковые бутылки, желтое, рафинированное для жарки, лучше...
1: Ну, на оливковом же, нет?
2: Ну, или... Нет, тут вопрос не оливковое или подсолнечное, вопрос в его обработке.
1: Ага.
2: Вот. Самое крутое масло для жарки – это масло кхи, да, топленое сливочное масло, либо кокосовое масло. У них очень высокая точка дымления, о чем это говорит, о том, что поджарка, прижарка продукта происходит на более высоких температурах, то есть при нормальной температуре там, выпекания блинов у вас не будет вот этой канцерогенной корки.
1: Да, понятно, принято.
2: Вот. Угу. Ну, так, не знаю, блины на сале, наверное, не очень вкусно.
1: Это очень вкусно. А вот это шкварка.
3: Да. А еще... У меня мама так готовила.
1: Да, это же
3: вот
1: прямо...
3: Вот. Сначала смазывает салом, а потом блинчик туда.
1: Вот, и шкварка, и там что, яйцо.
3: А, это
1: смаженка.
3: Лучок.
1: Маканка.
3: Да,
1: Мачанка.
3: По-разному называется у нас в Беларуси. А просто обменялись какими-то фразами, да?
1: Мы тут просто намекаем друг другу, что надо...
2: Детская группа Ясли, Русское радио.
1: Примерно как-то так. Ушли в свои реалии. Маш, дорогая, как всегда, спасибо большое за этот содержательный эфир. Meals Food, расскажи, завтраки есть? Я знаю, что детокс стартуется в следующей неделе, но мы уже его не рекламируем, потому что, скорее всего, поздно.
2: Потому что сало. Нет, а сегодня до конца вечера, конечно, мы принимаем заказы всегда. Я всегда говорю о том, что как классно в пятницу позаботиться о будущей своей неделе, уйти спокойно на выходные.
1: Ребят, 210 евро всего-то, и будет вам
2: счастье. Целых 6 дней.
1: Да.
2: Целых 6 дней.
1: Детокс записываемся, Meals Food.
2: Если хочется почиститься после бурного лета.
1: После сала, я поняла. Завтраки, обеды, ужины, все имеется.
2: Стандартный рацион, у нас ходит 2 завтрака, обед, салат, ужин. Полностью вы перестаете ходить в супермаркет, вы перестаете вообще думать о том, что кушать, когда, как, все написано.
1: И 30 растений, да?
2: И 30 растений туда тоже включено, моя экспертность туда включена, и доставка включена, и все, что можно, вообще включили.
1: Включили, класс.
2: И заботливого, шикарного менеджера тоже включили.
1: Вот так вот, друзья, full service. Маш, спасибо тебе большое. Обращайтесь в Meals Food и будьте здоровы.
2: Будьте здоровы.
1: Живите богато. А мы отправляемся на выходные. Сегодня пятница прекрасная. А оставляем, конечно же, после себя Костю Столярова. Это новости. Яну Соболева с часу до 3:00. Это дневное шоу «Днем обо всем».
3: Гоша Романов, а это уже наше вечернее шоу.
1: Да, с 5 до 7 часов вечера. И, друзья, пусть вам будет все классно, здорово и великолепно. Маш, ну а теперь наша традиционная 3-4. Готова?
2: Угу.
1: Да? Ты что сегодня ела на завтрак?
2: Я сегодня ела на завтрак яйца, скрэмбл с курицей, зеленью и...
1: Нормально, хватит сил. А овощ ты какой в итоге?
2: Какой? Ну, наверное, я кабачок.
1: Кабачок. Ты знаешь, я так и подумала. Она скажет кабачок.
3: Русские перцы и кабачок?
1: 3-4.
3: Ко

0: От Пунина.
1: Стритфуд?
0: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марина Лимассола, Иринис 11.
0: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Хотел оставить о себе хорошее впечатление, но оставил незабываемое.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости. Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр испытал биоразлагаемую жидкость, которая защищает природу от пожаров. 4 из 10 женщин на острове сталкивались с домогательствами на работе. Судовые датчики покажут, кто сливает стоки в море. Теперь подробнее. Лесной департамент Кипра испытал биоразлагаемую жидкость против огня. Ее наносят на сухую растительность заранее, и она держится месяцами, пока не пройдет сильный дождь. При пожаре обработанные полосы тормозят огонь и дают пожарным необходимое время. Тем же составом можно тушить и открытый фронт огня. По данным департамента, жидкость эффективнее воды. Результаты теста еще оценивают. Видеоролик с испытанием противопожарной жидкости смотрите в телеграм-канале «Лента Кипра». Почти 40% женщин на нашем острове хотя бы раз сталкивались с сексуальными домогательствами на работе. Средний показатель по Евросоюзу – 32%. Чаще всего о харассменте сообщают девушки в возрасте от 18 до 29 лет. В 9 случаях из 10 домогаются мужчины, чаще всего коллеги, реже начальники. Суда Кипрского судового реестра оснастят датчиками, которые сообщат властям, когда и в какой точке моря судно сливает стоки. Сейчас нарушителя ищут по жалобам купальщиков. Это неэффективно. Ставить датчики планируется зимой. Система должна заработать следующей весной. В патрулировании будет участвовать безэкипажный

Судно, которое острову передала Еврокомиссия. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, однако в горных и центральных районах после полудня возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Скорость ветра 3-6 метров в секунду, море спокойное. Предупреждение о погодной опасности на сегодня не выпущено. Температурные максимумы дня. Побережье плюс 32 градуса, Никосия плюс 35, Тродос плюс 26. Температура морской воды у побережья острова около 28 градусов. Завтра погодные показатели практически не изменятся. В воскресенье столбики термометров пойдут вверх. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском. Атри Мьюзик представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atria Music. Спектакль, после которого хочется жить.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь, путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Корова, которая не дает молока, просто жадина-говядина.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, не нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночки, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Поговорка нашего времени. 7 раз проверь, 1 раз отправь.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Со старым удостоверением личности не пустят на рейс. На Кипре стали воровать платежные терминалы. Зоопарк Лимассола хотят оставить без клеток. Теперь подробнее. С 3 августа кипрское удостоверение личности старого образца больше не является проездным документом ни в Евросоюзе, ни в Шенгене. Синяя карта действует только на территории Кипра, например, в банках, аптеках и госслужбах. Для любой поездки нужен паспорт или новое биометрическое удостоверение. Оформляют его в Департаменте регистрации населения и миграции, через Центр обслуживания граждан или через портал gov.cy. Это обойдется примерно в 30 евро и займет до 10 рабочих дней. Подробности на сайте Лента Кипра. 3 сентября в центре Лимассола неизвестный вскрыл киоск болгаркой и унес терминал для оплаты мобильной связи, тот, что принимает наличные. Взломанный аппарат позже нашли на проспекте Макариуса, денег внутри уже не было. Полиция сообщает, что это второй аналогичный взлом киоска в городе и проверяет версию, что действовал один и тот же человек. Действие злоумышленника зафиксировала видеокамера. Ролик можно посмотреть в телеграм-канале «Лента Кипра». Владельцам точек с платежными терминалами советуют быть внимательнее. Муниципальный совет Лимассола обсудил новую концепцию городского зоопарка. Клеток на его территории не будет. Авторы проекта предлагают оставить небольшое число птиц и домашних животных. Они будут свободно перемещаться по площадке. Прежний вариант означал полное закрытие зоопарка и переселение животных. В июне совет его отклонил. Пока зоопарк в городском саду Лимассола работает в обычном режиме. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях «Лента Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, однако в горных и центральных районах после полудня возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Скорость ветра 3-6 метров в секунду. Море спокойно.

спокойная. Предупреждение о погодной опасности на сегодня не выпущено. Температурные максимумы дня. Побережье плюс 32 градуса, Никосия плюс 35, Тродос плюс 26. Температура морской воды у побережья острова около 28 градусов. Завтра погодные показатели практически не изменятся. В воскресенье столбики термометров пойдут вверх. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
3: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
2: в новом сезоне на 99FM.
4: Остеохондроз. Это взгляд на мир под другим углом.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви

0: Старый город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады, хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия.
3: Звоните по телефону 99 844 811.
2: Сайт мужначас.cy.
4: Если жена топает ногами и не желает вас слушать, постарайтесь не мешать. Может, она танцует.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Не забывайте о правилах хорошего тона. Вилки в левый карман, ложки в правый.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
0: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Пятница обеденная, у порога. Давайте встречать, запускать ее немного такую игривую, но все еще деловую. Полдня задач позади, но столько еще за горизонтом. Согласитесь, целый список. С вами здесь Яна Соболева. Я предлагаю его немножечко так расслабить, да, и подсократить задачи, расширить горизонты, а заодно и квадратные метры. Сегодня день рождения игры «Что, где, когда?». И я так полагаю, что именно эти вопросы мы будем закрывать в том числе с нашей прекрасной гостьей. Вооружитесь смартфонами, готовьте вопросы. 4 девятки 105.7. Тема встречи с экспертом — ипотека.
2: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
1: Да-да, в гостях у нас эта красивая женщина, эксперт высшего класса. Анфиса Черная, основатель и CEO консалтингового агентства Aston Homes, девелопер, специалист по инвестициям, сопровождению сделок, ипотечным решениям на Кипре. Анфиса, приветствую, очень рада видеть.
3: Добрый день, спасибо большое.
1: Ну, просто уже когда к себе домой, да, к нам в офис. И это достаточно классное решение, мне кажется, приходить сюда и давать людям пользу как можно плотнее и чаще. Поэтому приглашаю и к себе на постоянной основе. Будьте любезны. Ну что, сегодня мы анонсировали такой честный разговор с ответами на вопросы, которые волнуют практически каждого, кто претендует обзавестись недвижимостью. Поэтому давайте-ка начнем. 7 вопросов про ипотеку, которые неудобно задавать банку. И первый, конечно же, существует такое распространенное, как я думаю, все-таки заблуждение, что если у тебя официальная стабильная зарплата, то банк, ну, скорее всего, тебе одобрит ипотеку, кредит, что там у нас, все вот это. Давайте развенчивать мифы.
3: Да, спасибо, это очень распространенный вопрос на самом деле. И именно поэтому люди с достаточно высокой заработной платой, сегодня на Кипре это от 3800 евро и более, там, где люди чувствуют себя устойчиво, это при наличии одного ребенка, при наличии двух детей это 4500 и более. Люди сразу сначала ищут, выбирают дома, квартиры, только потом приходят в банк и иногда удивляются результату. Потому что первая встреча в банке проходит предварительная. И действительно банк на основании слов заявителя делает выводы, считает, и иногда кажется так, что все в порядке, с доходами все проходит хорошо. Но что потом может пойти не так? Даже если банк дал предварительное одобрение со слов заемщика, дальше могут возникнуть следующие моменты. Во-первых, у заемщика может быть ипотека в стране его происхождения. Да и могут быть дополнительные кредиты на машину, на какие-то потребительские кредиты, на технику и так далее, далеко не маленькие. В моей практике встречались люди, которые брали комбайны, пылесосы в промышленных масштабах, и у них были займы более 100 тысяч евро. Соответственно, конечно же, на первой встрече этот вопрос не обсуждается, он выясняется в процессе, и получается, что, в принципе, этой зарплаты недостаточно для того, чтобы покрывать ипотеку. Во-вторых, многие забывают, что ипотека – это обоюдоострый нож. То есть, с одной стороны, у нас это заемщик, с другой стороны – недвижимость. И бывает такое, что с заемщиком все хорошо, но недвижимость не подходит. Почему не подходит? Бывают разные моменты. Может быть, девелопер не готов выделить долю своего проекта в пользу банка, если проект находится в строительстве. Может быть, девелопер просто не хочет проходить процедуру оценки. Такое тоже бывает. Может быть, недвижимость вторичная, она находится в залоге. Есть определенные архитектурные изменения, которые не позволяют выпустить титул, и тогда банк не захочет рисковать, инвестировать в эту недвижимость. Поэтому, помимо заемщика, у нас еще есть моменты, связанные с недвижимостью. Поэтому, если коротко ответить на вопрос, конечно же, достойная заработная плата – это всегда плюс. Я хочу остаться все-таки на мажорной ноте, но это не гарантия того, что ипотеку одобрят. Нужно пройти весь путь до конца.
1: Если мы говорим о семье, то суммарно это может быть история входа в ипотеку? То есть у каждого из супругов это все суммируется? Или заемщик один? И тогда вот на его зарплату только смотрят.
3: Может быть и так, и так. Иногда супруг или супруга приходят ко мне и говорят: только я хочу получить ипотеку, моего мужа вообще сюда не ввязываем, или мою супругу. Такое, кстати, часто бывает. И я вижу, бывает даже некий челлендж в семье. Например, супруга взяла ипотеку, супруг тоже. Но это нормальное сосуществование, если пара в этом чувствует себя комфортно. Такие челленджи даже мотивируют, наверное, где-то расти. Но также ипотека предполагает и слияние доходов. То есть если муж и жена зарабатывают равноценно, и оба декларируют свой доход на Кипре, это очень здорово, это позволит взять недвижимость в большем бюджете.
1: Ну тогда какой лайфхак? Мы даем, что желательно изначально прошерстить свои долженствования в стране, гражданство, которое у тебя,
3: Да, совершенно верно. Есть такой документ, он называется «Credit Note» по-английски. По-русски это справка о наличии или отсутствии ипотечных обязательств в стране своего происхождения. Я сейчас не говорю о каких-то других финансовых обязательствах по потребительским кредитам, я говорю именно по ипотечным обязательствам. И, кстати, это не является стоп-причиной на случай, если дохода семьи хватает обслуживать оба кредита. То есть банк не откажет только потому, что есть кредит в стране своего происхождения. Это нормальная история, если доходов будет хватать.
1: Отлично, тогда фиксируем себе. Если возникают уже вопросы, то, пожалуйста, пишите 49-105-7. Мы вернемся сразу после трека Holy Flame.
2: На русском радио Кипр ва-банк с Анфисой Черной, экспертом по кредитованию на Кипре и сертифицированным оценщиком недвижимости. Ипотека для физических лиц. Бизнес-кредитование для компаний и предпринимателей.

0: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
1: Друзья мои, очень классная тема и, на мой взгляд, актуальная в любые времена, потому что не каждый готов пойти и сразу купить недвижку за нал. Поэтому существует ипотека, и она достаточно распространена как вид взаимоотношений с банком. У нас сегодня с Анфисой Черной такой очень классный эфир с ответами на те вопросы, которые, возможно, у вас где-то в голове витают, но вы пока их не выгрузили. Мы это сделаем за вас. Итак, если у покупателя уже есть деньги на первоначальный взнос, нужно ли сначала переводить их на свой счет в кипрском банке и насколько банку важно, откуда эти деньги. Я так полагаю, что все-таки сейчас нечто поменялось ввиду реалий. А как вообще обстоят дела? Какие категории есть? Если ты киприот, если ты уже с паспортом, если ты гражданин третьей страны, как все сейчас происходит? Вот актуальная информация на сегодняшний день.
2: Да, отличный вопрос, потому что первоначальный взнос – это действительно большое поле для работы. Но давайте сначала поговорим в целом о том, что есть такая хорошая новость. Заключается она в том, что банку наш первоначальный взнос не нужен. Мы, в принципе, по закону можем направить его напрямую девелоперу, если мы говорим про первичку, или собственнику жилья, если мы говорим про вторичку. И, соответственно, все, что нужно банку, это получить справку по специальной форме, в которой будет написано от девелопера и запротоколировано, что он получил первоначальный взнос, назначимый банком заемщику, в полном объеме. Но скажу более простыми словами, если банк определил, что первоначальный взнос должен быть 60 тысяч евро, девелопер говорит, вот мы получили 60 тысяч евро, включая НДС, и заемщик таким образом полностью удовлетворил требования банка. Проводку банк не просит, но иногда банк может попросить присутствие финансовых средств на счету заемщика. Это может быть скриншот или выписка по банковскому счету, это может быть не обязательно кипрский банковский счет, может быть российский, украинский, белорусский. Это может быть выписка из Revolut, тоже подходит, потому что Revolut – это абсолютно лицензированная платежная система, и она акцептируется банками. Соответственно, если деньги пока находятся в стране своего происхождения в наличном счете, можно показать договор о купле-продаже недвижимости или машины, или еще чего-то, банком это тоже принимается. Но хорошая новость заключается в том, что нет необходимости переводить первоначальный взнос банку. Почему? Почему это очень важно? Потому что случается так, что средства находятся за пределами Кипра. И некоторые девелоперы, они имеют официальные юридические лица и свои представительства в странах за пределами Кипра. Это может быть Дубай, Беларусь, Россия, да, даже Украина и какие-то другие страны. И это позволяет девелоперам принять первоначальный взнос в той стране, где, собственно, удобно, например, заемщику, да, или покупателю в данном случае. Соответственно, они принимают на компанию, которая находится в юрисдикции другой, и здесь предоставляют справку банку о том, что они приняли это средство, ну, просто в другой юрисдикции. Это очень хорошо, потому что не у всех всегда есть возможность перевести средства на Кипр. А теперь давайте сделаем отдельный акцент для граждан России. Сразу скажу, на сегодняшний день еще возможны переводы по Свифту только через один банк OTP. Поэтому для тех, у кого, кто планирует переводы средств из России, кто продал недвижимость в России или просто имеет средства и хочет приобрести недвижимость на Кипре, я рекомендую открыть счет в OTP, положить деньги туда и попробовать сделать прямой перевод по Свифту. Сразу скажу, дело это непростое, немножко нервное, и перевод будет уйти где-то 2 месяца. Более того, от банка, корреспондента и от банка-получателя посыпятся самые разнообразные вопросы. Они могут показаться очень странными тем, кто будет осуществлять перевод. Не нужно на это обращать внимание, это реалии нашего мира, да. Есть определенные требования ЕЦБ, поэтому эти вопросы задаются. Соответственно, в основном, так скажу, проверяют, если эти средства получены от продажи недвижимости, которая продалась в период СВО, в основном проверяют покупателей недвижимости. То есть даже будут больше спрашивать информации не о том человеке, который осуществляет перевод, а о том, кто был покупателем квартиры, то есть от кого эти средства поступили. Да, удивительная цепочка, а иногда в некоторых случаях мы откатываемся еще на шаг назад, и откуда появились средства у этих людей. Да, это все сложности, это неприятно, но все-таки переводы пока проходят, поэтому я бы не относилась к этому как нечто отрицательному, негативному, я бы относилась к этому просто как к реалии. Вот есть вещи, которые являются реальностью на сегодняшний день, не нужно их оценивать в отрицательных красках, и хорошо, что вообще пока переводы возможны. Да. Поэтому вот, наверное...
1: Анфиса, да. Существует такая тенденция? Ведь все-таки вы на несколько шагов вперед знаете, что происходит, что скоро и этой возможности не будет?
2: Такая тенденция уже последние 4 года, но никак она ни к чему не приходит. И пока я вижу, когда из стран СНГ уходят какие-то методы оплаты, обязательно приходят другие. Если, скажем так, этот способ будет невозможен, я верю, что будет какой-то другой.
1: Отлично. Ну, тогда мы зафиксировали, что пока, если у вас все-таки есть вот это желание брать, не брать, вы рекомендуете до конца года лучше сделать. А да. Что там в следующем? Есть какие-то нововведения, которые будут вступать в силу с 2027-го?
2: Да, ну, во-первых, я хочу аргументировать, почему я за то, что если есть какие-то накопленные средства, а в Лимассоле это, скажем, от 60 тысяч евро, уже нужно идти в бой и не бояться, и не сомневаться. Почему? Во-первых, потому что мы все знаем, что цены на стройматериалы, они индексируются в начале каждого года. То есть где-то к концу января строительный материал обязательно подрастут. Что это алюминий, это бетон, это арматура, это все основополагающие материалы, это полистирин. Соответственно, девелоперы в большинстве своем поднимут цены, исходя из этой индексации. Поэтому, конечно, лучше взять по предыдущей цене. Во-вторых, сейчас идет растущая ставка. И да, конечно, ЕЦБ недавно выпустил анонс о том, что пока она еще скорректирована, но я хочу сказать, что Евробанк и Банк Кипра уже подняли ставку, и уже нет возможности взять по 2.9%, как это было пару месяцев назад, фиксированную ставку на 3 года. Только один банк сейчас дает эту возможность. Соответственно, для того, чтобы не попасть на худшую ставку, что такое худшая ставка? Это больше ежемесячный платеж. Зачем нам платить больше, когда мы можем сейчас подать заявку на ипотеку и платить меньше платежа, потому что ставка в моменте лучше. Соответственно, мы попадаем пока еще под старую линейку цен на недвижимость 2026 года. Ну и, наконец, последний момент. Только до конца 2026 года действуют старые правила НДС. Что это такое? Тоже все ломают голову, как это работает. У нас есть старые правила НДС, у нас есть новые правила НДС и старые новые правила НДС, которые были скорректированы 15 июня 2026 года. Так вот, только до конца этого года последний вагон для тех, кто хочет приобретать недвижимость свыше 475 тысяч, ну, например, виллу за миллион или там трехспальные апартаменты за 650 тысяч, еще возможно купить объект и применить 5% НДС на всю площадь на 200 квадрат. То есть сейчас это самый последний вагон. Поэтому, да, есть ажиотаж в регистрационной палате Кипра, но это, мне кажется, плохо не воспользоваться этой возможностью. Что произойдет в 2027 году? Уже вступят только новые правила НДС, которые говорят о том, что 5% льготную ставку можно применить заемщику или покупателю, который покупает для себя, для собственной жизни недвижимость стоимостью до 350 тысяч, до 130 квадратов, или до 475 тысяч, до 190 квадратов, но разница с 475 до 130 уже будет оплачиваться по 19%. Все, все, что свыше 475, забыли, теперь будет только 19%.
1: Понятно. Тогда, друзья мои, если вы ждали знака, то это он. Действительно, успевайте. Год заканчивается, и вот такие перемены, которые в плюс для всех, кроме покупателя, ждут нас в 2027-м. Поэтому давайте-ка активизируйтесь, задавайте вопросы. 4-9-105-7. Ждем.
0: На русском радио Кипр Вабанк с Анфисой Черной. Экспертом по кредитованию на Кипре и сертифицированным оценщиком недвижимости. Ипотека для физических лиц. Бизнес-кредит. Кредитование для компаний и предпринимателей. Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. при поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
4: Моя речь бывает блестящей, а бывает с матовым покрытием.
3: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
0: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
1: Очень круто, когда эксперт закрывает все ваши возникающие во время спича нюансы и вопросы. Тем не менее, мы оставляем площадку для того, чтобы вы задали свой, если вдруг вы когда-то задумывались об ипотеке, или вы сейчас ступили только на эту тропку. Там есть подводные камни, поэтому лучше с экспертом. Едем дальше. Анфиса, вопрос следующий. Если клиент уже сходил в банк, и ему предварительно сказали, да, мы готовы вас финансировать, можно ли считать, что как будто бы ипотека все практически одобрена? Ну, вот так уже считывать, что все почти что птичка в клетке. Или банк на каком-то этапе может отказать? И если да, то на каком? К чему быть готовым?
2: Мы уже частично в начале эфира коснулись того, что, конечно же, это не дает никаких гарантий, потому что могут всплыть, да, моменты, связанные с денежными обязательствами у клиентов, а также могут всплыть моменты с количеством членов семьи. У некоторых может быть чрезмерно высокая аренда. Иногда банк может запросить договор аренды. Оказывается, что там семья получает 6 тысяч евро в месяц, но снимают дом за 5. Да, вот такие какие-то казусы могут возникнуть, поэтому да, это не гарантия. Ну, в принципе, мы это уже обговорили, что нужно делать полный финансовый анализ и дожидаться финальной оценки.
1: Отлично. А тогда перейдем к следующему. Очень частая ситуация. Ну, вот человек покупает квартиру, например, за 400 тысяч евро. Банковская оценка приходит, к примеру, 360. В этом случае что будет с ипотекой и вообще почему такая разница?
2: Да, такое бывает, особенно на вторичном рынке. Поэтому если на первичном рынке, в принципе, оценка всегда приходит плюс-минус равнозначно тому, сколько стоит объект, на вторичном рынке она может сильно разниться, потому что это старые технологии, да, другие планировки, возможно, там не самая лучшая локация. Поэтому я всегда говорю клиентам, когда вы выбираете жилье, не влюбляйтесь в его, не представляете, что вы уже там живете, пока оценка не придет. Потому что если оценка придет низко, может быть такая ситуация, что просто финансово вы не потянете этот проект. Почему? Потому что банк дает нам финансирование не от реальной рыночной стоимости объекта, а от оценки, которая приходит. Ну, предположим, банк предварительно на первой встрече сказал, хорошо, мы даем вам возможность купить эту недвижимость с 25% взносом. Банк будет финансировать 75%. 75% это тот самый LTV. Если знаете, long time value, это то, сколько банк, в принципе, может выделить, да, в процентном соотношении к бюджету дома. Но он выделит 70% уже не от 400 тысяч, как вы сказали, а от 360. И что тогда получается? Получается, что разницу, вот эти 40 тысяч евро, клиенты должны закрыть самостоятельно. Некоторые клиенты говорят, мне настолько нравится проект, что я готов это сделать, и он изыскивает возможности, занимает там у всех друзей, соседей, продает машины. Кстати, часто люди продают машины, когда им нравится какой-то проект, который им не по зубам. Я говорю, хорошая мотивация, но здесь надо аккуратно, то есть так, чтобы ипотека не превратилась в истязание длиною 20 лет. И получается, что пока оценка не придет, лучше в объект не влюбляться, потому что может просто не хватить финансирования. Поэтому я говорю, если хотите, в общем-то, быть уверенными, чтобы оценка была повыше, лучше идти в первичку.
1: А вот, кстати, про длительность пути. 20-30 лет. Как вообще это высчитывается? Это желание самого клиента, мол, раздробите мне, я посмотрю. Или банк выставляет какие-то жесткие условия?
2: Да, во-первых, есть одно общее правило для всех, что ипотека выдается абсолютно для всех, для резидентов, нерезидентов, киприотов, жителей другой страны, до 65 лет. То есть у меня есть клиенты, которым там 62 года, они берут ипотеку на 3 года. Ну, тоже нормально, как бы эти 3 года тоже можно и нужно прожить, да, использовать.
1: То есть это до 65 клиента, потому что звучит, как будто бы до 65 лет можно платить ипотеку. А вашим клиентам уже 60, на что расчет?
2: Клиенту, да, должно исполниться 65 лет. Но если мы говорим о нерезидентах, в принципе, ипотеку, особенно не европейцам, дают максимум 20 лет, вот по моей практике. Хотя нет такого какого-то на законодательном уровне решения, что так должно быть. Но банки, видимо, перестраховываются. Если резиденты, в целом дают 25 и 30 лет, но чтобы это не выходило за пределы 65 лет.
1: Сколько минимальная процентная ставка, первоначальный взнос, минимальный это обычно сколько процентов?
2: Да, самый минимум на Кипре 20%. И сразу скажу, если сравнить этот первоначальный взнос с другими странами, Великобритания, Германия, это высоковато. Это я принимаю, как говорится, критику в сторону политики Кипра, да, по первоначальному взносу для ипотечного финансирования, но я сразу хочу и оправдать. Этот момент мы проходили, помню, в университете, который я заканчивала, Неаполис, вот в Пафосе.
1: Спрос рождает предложение?
2: Нет, это связано с тем, что островное государство у нас, и очень много людей приезжают, и очень много уезжают, и банки просто перестраховываются. Здесь даже, вот, знаете, дети идут в первый класс, я часто рассказываю это на наших вебинарах, которые, кстати, сегодня будут проходить в 5 часов вечера, об этом еще скажем, что в наших странах, в странах СНГ, дети пошли в первый класс, выпустились через 11 лет, но максимум поменялось 2-3 человека, состав остался. Тут одни дети пошли в первый класс, в пятом уже совсем другие, в девятом вообще третий, в одиннадцатом вообще выпускаются пятые. Да, поэтому из-за вот этого, так сказать, вокзального типа пребывания людей на острове, банки перестраховываются, берут первоначальный взнос минимум 20%.
1: Банки тоже можно понять, поэтому теперь вы знаете, почему вот такая у них мотивация держать такую процент, такой процент входа. Но тогда и сопоставляем, да, и риски, и свои возможности. Действительно, я согласна с тезисом, что не превращайте это в очередную головную боль в своей жизни. Подойдите к этому с умом и разложите все на молекулу для того, чтобы точно взвесить все. Пишите вопросы 49-105-7. Мы уходим на небольшую паузу и вернемся к вам с другой тематикой. Какие есть альтернативы пути, если у вас нет такого количества нала.
0: На русском радио Кипр ва-банк с Анфисой Черной, экспертом по кредитованию на Кипре и сертифицированным оценщиком недвижимости. Ипотека для физических лиц. Бизнес-кредитование для компаний и предпринимателей. Море.

0: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
1: Вдвойне приятно, когда тема, которая вот она на поверхности, казалось бы, есть сейчас возможности зайти в долгосрок, в большой проект собственного жилья. И вот сегодня мы разбираем тему 7 вопросов про ипотеку, которые неудобно задавать самому банку, но удобно задать Анфисе Черной. Анфиса, мы сейчас предлагаю проанонсировать тем, кто к нам только что присоединился. Если вдруг вы пропустили первую часть, ничего страшного, сегодня вебинар как раз на эту же тему. Как в него зайти, попасть, как не упустить второй шанс?
2: Да, я всех просто с удовольствием приглашаю на наш легендарный вебинар «Успешная ипотека на Кипре 2026-2027», который мы проводим сегодня в 17:00 онлайн. То есть мы, даже если вы на рабочем месте, можете аккуратно надеть наушнички, продолжать делать свою работу и слышать одним ухом о том, что я буду говорить, потому что будем разбирать интереснейшие вопросы, требования банка в этом году, что нас ждет в 2027 году. И, в принципе, после этой информации вы сможете сами пойти в банк и взять свою ипотеку. Хотя, конечно, лучше с нами. По многим моментам об этом тоже расскажу, почему. Но, тем не менее, можно сделать это самостоятельно. Поэтому приглашаю всех. Ссылка на этот вебинар будет в моем открытом телеграм-канале Cyprus Property Анфиса. Cyprus Property, собачка Cyprus Property Анфиса. На английском языке все в одно слово, без всяких подчеркиваний и точек. И там будет ссылочка.
1: Замечательно. Ну и заодно подписывайтесь в инстаграм Анфиса, нижнее подчеркивание, Cyprus. Ну что, вопрос прилетел такой. Можно ли сегодня на Кипре вообще купить недвижимость в ипотеку без первоначального взноса?
2: Не поверите, но да.
1: Так, а теперь, пожалуйста, подробности, что для этого нужно?
2: Все побежали брать недвижимость без...
1: Кому продать душу, да?
2: Без... Рассказывайте. Для этого нужно просто мыть полы в банке каждый день и убирать посуду.
1: Тоже вариант. Ну, смотрите, взвешивайте.
2: Да, действительно можно, но только тем, кто уже обладает необремененной недвижимостью на острове. То есть вот в качестве залога, в качестве первоначального взноса может подойти уже необремененный объект недвижимости, который находится на территории Кипра или на территории Евросоюза. То есть недвижимость в странах СНГ и вообще в странах третьего, да, мира не подойдут. Но если есть какой-то объект на Кипре, и он свободный, и он в вашем владении, его можно заложить как первоначальный взнос.
1: Он обязательно должен быть жилым или это могут быть офисные помещения?
2: Это может быть офисное помещение, может быть, даже гараж, какое-то предприятие, да.
1: Кстати,
2: это, может,
1: ни разу не видела гараж на Кипре. Существует такое?
2: Существует, да. Специальные постройки, железные, даже железобетонные. Но, что интересно, банк возьмет в качестве первоначального взноса 70% рыночной стоимости вашей недвижимости. Предположим, что квартира стоит 200 тысяч на рынке. Банк оценит в качестве первоначального взноса не 200 тысяч, а там где-то 160. Mm-hmm. Соответственно, 160 тысяч – это будет как будто бы первоначальный взнос, например, там 30%. И таким образом мы понимаем, что общий бюджет недвижимости там чуть больше 500 тысяч. Вот так это работает. Но это работает классно. Если честно, мы часто приходим к этому. Особенно это релевантно для тех, у кого есть хоть какая-то недвижимость на острове.
1: Да, и это уже второй способ, как можно приобрести свою недвижку, либо увеличить количество таковой, если у вас уже что-то имеется. Какие еще есть варианты? А они есть сразу после коммерческого блока.
0: На русском радио Кипр ва-банк с Анфисой Черной. Экспертом по кредитованию на Кипре и сертифицированным оценщиком недвижимости. Ипотека для физических лиц. Бизнес-кредитование для компаний и предпринимателей. Реклама на русском.
3: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
4: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966 06 600.
5: Для тех, кто мечтал о советских ценах. На Кипре колбаска 3,20, сыр 2,50, яйцо рубль 30. Хотя нет, не рубль, далеко не рубль.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
1: Про рубль, не рубль мы уже немножко выше говорили. Если пропустили, не беда. Сегодня вебинар у Анфисы Черной, поэтому обязательно в телеграм-канал. Давайте еще раз повторим.
2: Cyprus Property Анфиса. Собачка Cyprus Property Анфиса. Открытый телеграм-канал.
1: Все, заходите, не пропустите, поставьте будильник. А пока есть возможность самому задать свой личный вопрос. 4-9-105-7. А у нас же следующий, вот самый тревожный, пожалуй. Если человек несколько лет исправно все платил вовремя, потом бах, и какой-то форс-мажор. Доход потерял, со здоровьем что-то. Возможно, нужно срочно уехать. Вот он не может больше платить. Банк сразу забирает недвижимость. А вообще, что происходит на практике? К чему быть готовым? Какие есть варианты?
2: Да, всякое было на моей практике. Банки забирали недвижимость, мы выходили из ситуации, поэтому здесь есть чем поделиться. Но, во-первых, если вы не сделали один или два платежа, конечно же, никто ничего не заберет. Но если уже второй платеж не пройдет, банк, конечно, свяжется и спросит, что случилось. Так вот,
1: очень... А не сработает ли на опережение? Ну, например, ты знаешь, что ты не можешь, и банку что-то направить из серии. Еще два платежа не смогу, но потом, ну, как бы зафиксировать это в пространстве. Это тоже вариант?
2: Это вообще идеально. И это, кстати, одно из преимуществ, которое дает наша компания. Мы всегда говорим, мы приводим вас за ручку, клиентам говорим, мы знакомим вас с банкерами, и мы даем вам возможность иметь потом личные контактные телефоны, ну, рабочего формата, но, тем не менее, это не рабочий телефон 22, там, 99, да, то есть есть возможность все равно сконтактировать напрямую с банкером. Мы всегда советуем клиентам, используйте наши знакомства с банком для себя, потому что, не дай бог, что-то в жизни сложится. Первое, что нужно сделать, связаться с вашим банкером, встретиться на кофе, прийти к нему и объясниться. Сделать это как можно быстрее. И те, кто это делают, в принципе, очень достойно выходят из разных критических ситуаций с минимальными потерями. Так вот, если не получается производить платежи, то первое, что сделает банк, это свяжется с вами примерно через 2 месяца, спросит, как дела. Если действительно произошла плохая ситуация, например, вы потеряли работу, потеряли источник дохода, и в семье больше нет дохода, банк, скорее всего, поступит 2 способами. Первый, даст вам возможность реабилитироваться, например, на какое-то резонное время, там, 4-5 месяцев, потому что, как безработный человек, необходимо встать на биржу труда, и биржа труда, в принципе, в течение полугода может определить какую-то работу, но если уже совсем ничего невозможно найти. И на Кипре, кстати, проблем с работой нет. То есть, если встать на биржу труда, работа найдется очень быстро. Это испытано очень многими нашими клиентами. Это первый момент. И после того, как человек выйдет на работу, можно дальше продолжить платежи. Будут ли за это штрафы, это по решению банка. Но опять, если выровнять правильную, хорошую коммуникацию, все объяснить, можно даже обойтись без штрафа. Потому что это жизнь, и в банке тоже работают люди, они это понимают. Второе, что может произойти, банк может... не позволить на 4 там, да, месяца, предположим, остаться без платежей, но он может на время, на год, на полтора уменьшить стоимость платежа, например, в 2 раза, в 3 раза. Это тоже возможно, это было в моей практике. Я считаю, это тоже достойное решение. Но что делать, если не работы уже не получается, может быть, инвалидность какая-то, да, приобретена, а страховка, например, которую мы делаем, когда берем кредит в банке, не покрывает инвалидность. Тогда есть 2 пути развития, на мой взгляд. Первый – это перепродажа объекта, да, закрытие всех долгов с банками, на остаток средств купить себе что-то более мелкое или переехать к родителям, родственникам, как-то по-другому решить свой вопрос, либо сдать этот проект в аренду и самому переехать жить к одному из родственников. Ну, по-другому, как бы, других вариантов нет. Третий вариант, если мы никак не свяжемся с банком, не будем ничего предпринимать, то, конечно, банк выставит нашу недвижимость в аукцион. Банк успешно реализует эту недвижимость через 2-3 аукциона. Аукционы проходят полугосударственные аккредитированные компании, такие как Remo, GoGuardian, Altamira, Alti. Соответственно, когда эта недвижимость будет реализована с аукциона, банк взимет штраф, расходы на этот аукцион и оставшуюся сумму вернет.
1: Банк уведомит о том, что все, вы доигрались, мы тут на аукцион пошли выставлять.
2: Да, конечно, и для банка это не такая уж редкая история.
1: Понятно. Вот еще в вашу копилочку некоторая информация для обработки. Если возникают попутные вопросы, то присылайте. Если нет, у нас заготовлен еще блиц. В общем, много полезного, не переключайтесь.
0: На русском радио Кипр ва-банк с Анфисой Черной. Экспертом по кредитованию на Кипре и сертифицированным оценщиком недвижимости. Ипотека для физических лиц. Бизнес-кредитование для компаний и предпринимателей.

0: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
1: Очень классный тезис я предлагаю забрать для себя, чтобы, в принципе, иметь вот такую козырную карту в своем арсенале. Это пригласить на кофе представителя банка. Но в этом смысле, конечно, шутки шутками, а важные связи здесь на Кипре это действительно работает. Но вот тогда мы перейдем на сторону уже банка. Насколько ему действительно интересно дать нам ипотеку? Или его задача найти как можно больше причин, чтобы отказать? Вообще, что у них там на их территории, на их кухне?
2: Да, смотрите, вопрос такой неоднозначный, потому что разные банки делают основной свой оборот и капитал на разных вещах. Да, есть банки, которые, в принципе, в основном держатся на плаву за счет депозитов больших крупных компаний и индивидуальных лиц, но это уже high net worth individuals. Так. И поэтому для них обслуживание населения и выдача ипотечных кредитов – это не то, за счет чего они выживают. Это дополнительная функция, которую они делают в том числе для государства, для того, чтобы местные люди вообще могли покупать жилье при таких ценах. Вот. А для некоторых банков это действительно прибыльная функция. Поэтому здесь у разных банков разные ситуации. Но часто от клиентов я слышу, банк должен нас обслужить, потому что он зарабатывает на нас. И знаете, как мне немножко непонятна вот такая негативная, да, сразу постановка вопроса, что вот я пришел, банк зарабатывает на мне, меня должны обслужить. Да, в наших странах банки, конечно, дают лучший сервис однозначно. Но там просто очень большая конкуренция. И там, я, например, если я являюсь гражданином этой страны, я пришел со своим паспортом, да, я могу уже буквально там за пару дней закрыть ипотеку. Но здесь немножко другая логика. Почему? Потому что, во-первых, сейчас ставка настолько низкая, что если мы посчитаем заработки банка, их практически нет, потому что кредит все-таки длиной 20 лет, и там инфляция просто все съедает. То есть пока это кажется такая социальная миссия банка для населения, для того, чтобы мы могли вот что-то купить в ипотеку. Опять, это мое субъективное мнение, возможно, здесь найдутся специалисты, да, по тому, как это глубже функционирует в банке. Но вот мое мнение из того, что я вижу, банки не безумно сильно замотивированы прямо и не видят это как какой-то жесточайший доход. И я более того скажу, часто приходят клиенты и говорят, мне нужен клиент на 3 миллиона, мне нужен там кредит на 3 миллиона. Я для банка очень большой клиент. Банк намного более охотнее выделит кредиты на 160 тысяч, на 200 тысяч и быстрее. Охотнее для него это более понятная безрисковая история, чем на 3 миллиона. Я не говорю, что банки не нуждаются там в кредитовании клиентов на 3 миллиона, но все не так однозначно, да, как нам кажется. Все равно это должно быть сотрудничество взаимовыгодное, взаимоуважительное. И я часто вижу те клиенты, которые ведут себя, знаете, немножко высокомерно, вот говорю, как есть, да, в общении с банками, они потом получают и худшие условия. Потому что все обычные банкеры, люди это чувствуют и так реагируют. Но если коротко ответить на вопрос, заинтересованы ли банки выдавать кредиты, однозначно да, они расположены. Просто они хотят работать, знаете, с воспитанными, позитивными людьми.
1: Вот к слову об этом, да, обязательно запаситесь книжечкой по этикету и ведению деловых переговоров тоже должна быть где-то под рукой. Ну что, тогда мы перейдем еще к варианту. Социальные ипотечные программы, существуют ли они на Кипре и что предлагают? Да, когда мы можем где-то ставку поменьше, первоначальный взнос, какие должны быть условия, может быть, это многодетные семьи, а таких у нас вот здесь очень много. Быть может, люди просто не в курсе, что существует такое.
2: Да, мы разделим два понятия – социальные программы и ипотечные программы. Социальных ипотечных программ нет, и нет, скажем так, никакого такого социального статуса у человека, при котором у него был бы первоначальный взнос меньше, чем 20%, и ставка меньше, чем 2.9. Сейчас это минимальное, что есть в одном из банков, на 3 года фиксированная ставка. Но есть социальные программы в государстве. Они даются только беженцам, у которых есть официальный Refugee ID. Да, то есть я сейчас не говорю про людей со статусом защиты, я не говорю про тех, кто, да, там лица, например, без гражданства. Я именно говорю про тех, кто имеет официальный статус Refugee ID. Это в основном люди из Сирии, ну и из других стран, если у них есть официальный этот статус. И вот там есть программа государственной поддержки. Субсидия составляет около 35 тысяч евро. Если человек готов взять квартиру в ипотеку или любую другую недвижимость, у него есть стабильная работа, на которой он может работать со статусом refugee, то есть беженца, такая субсидия есть. И можно применить это через ипотеку в том числе. И есть отдельная программа для молодых людей, если они приобретают жилье в отдаленных горных селениях Кипра, государство может выделить до 60 тысяч евро для таких семей. И да, они тоже могут воспользоваться ипотечным кредитованием, получить субсидию у государства.
1: Там какой-то возрастной порог есть?
2: Да, 35 лет.
1: Угу.
2: Но мне кажется, его сейчас должны продлить. То есть возраст, я думаю, будет, может быть, даже до 40, до 42. Точно не могу сказать, поэтому не опирайтесь на то, что я говорю. Это нужно перепроверить. Но такая программа существует. Относительно спецпрограмм по ипотекам есть программа Green House. То есть я сразу скажу, в разных банках она называется по-разному, но в банке Кипра, например, это Green House. Вы получите лучшую ипотечную ставку, если будете приобретать недвижимость энергоэффективности А+. То есть это там, где есть обдувной стеклопакет, прошивка полистирином, теплоизоляционными, звукоизоляционными материалами. Вот там ставочка будет намного лучше, чем если вы будете приобретать, например, старую вторичку.
1: Ох, сколько нюансов! И все это Анфиса Черная знает, вот просто, мне кажется, вас ночью подними, вы все расскажете. Друзья мои, последний шанс задать вопросы еще есть. Пожалуйста, пишите 49-105-7. Ну, а если что-то не успеете, сегодня будет вебинар, напомним, в телеграм-канале, в открытом. Анфис, приглашайте.
2: Да, я очень всех слушателей нашего замечательного русского радио приглашаю на наш вебинар, который состоится сегодня на русском языке. Мы ведем на разных языках, на немецком и на английском. Но сегодня будет проходить на русском. Пожалуйста, подписывайтесь на мой открытый телеграм-канал Cyprus Property Анфиса. Все латиницей, да, на английском языке, без запятых и без подчеркиваний. И там сегодня в 4:45 будет опубликована ссылочка на вебинар.
0: На русском радио Кипр ва-банк с Анфисой Черной, экспертом по кредитованию на Кипре и сертифицированным оценщиком недвижимости. Ипотека для физических лиц. Бизнес-кредитование для компаний и предпринимателей. Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
3: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
4: Я открыла в себе женщину. Скажите, как закрыть ее обратно? У меня просто нет столько возможностей.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
1: С экспертом всегда вдвойне приятно разбираться в каком-то вопросе, потому что каждый хорош в своем. И Анфиса, и вне эфира много очень чего мне рассказала. Это, конечно, сейчас уникальная возможность задать напрямую свои вопросы эксперту топ-уровня. Но у меня есть блиц из семи, которые еще мне поднимали, поэтому очень быстро, Анфиса, пробежимся. Итак, номер один. Почему предлагают именно такую процентную ставку? От чего она зависит для конкретного клиента?
2: Да. Во-первых, у нас есть два типа ставок. Это фиксированные и плавающие. И когда мы только берем кредит, в самом начале пути у нас есть возможность сразу выбрать фиксированную ставку или плавающую. Фиксированная делится, в свою очередь, на три составляющие. Это 3 года фиксированная ставка, 5 и 10. Мы не можем взять на 4, на 8, только 3, 5 и 10. И я всегда рекомендую брать среднюю, то есть 5. Потому что мы не знаем, как изменится экономика Кипра через 10 лет. Если Кипр войдет в Шенген, возможно, плавающая ставка упадет, как сейчас во многой зоне Шенген, во многих государствах, и будет ниже, чем сейчас на Кипре. Поэтому 5 лет я рекомендую. От чего зависит ставка? Ставка — это Euribor, то есть ставка ЕЦБ плюс небольшой интерес банка. Меняется и то, и другое, но в среднем ставка ЕЦБ последние несколько лет 2.4%, ну и плюс интерес банка, как мы видим, общая ставка выходит на 3%, 3.5%, 3.8% и так далее. От чего она зависит? Смотрите, банк будет смотреть конкретный кейс каждого клиента, и если он, клиент будет брать энергоэффективное жилье, то с большей долей вероятности клиент получит самую лучшую низкую выгодную ставку в этом банке.
1: Отлично, зафиксировали. Второй вопрос. Какие доп. Расходы, кроме первоначального взноса, конечно, и ежемесячного платежа, будут ждать того, кто захочет оформить ипотеку?
2: Это мой любимый вопрос. Мы его очень прям по полочкам развиваем, раскрываем на нашем вебинаре. Более того, никто не может посчитать эти расходы. Мы их собрали, вот исходя из опыта. Почему? Потому что какие-то расходы относятся только к банку, какие-то личные расходы, какие-то там связанные с государственными платежами, и какие-то к обслуживанию консультантов, таких как юристов, которые будут вести, например, договор купли-продажи. Но если коротко. Первое. Мы платим 1% регистрационную палату Кипра за то, что мы покупаем недвижимость через финансирование местных финансовых институтов. Если бы мы просто покупали недвижимость, мы бы этот процент не платили. Второе. 250 евро регистрар компании мы платим за то, что девелопер переводит со своего имени недвижимость уже на другое имя. 50 евро депонирование договора, страхование недвижимости. В среднем 1500 евро в год мы платим каждый год страхование объекта. Да, потом страхование нашей жизни, если нам до 45 лет, это тоже будет где-то 1500 евро в год, мы это должны делать каждый год.
1: Если больше 45?
2: Это может быть уже стоит 1800-2000, в зависимости от различных моментов со здоровьем и так далее. У нас даже есть клиенты, которые приходят с онкологией, с какими-то очень сложными заболеваниями. Банк не отказывает, но они, конечно, больше платят по страхованию. И, кстати, очень радуюсь, что банки поддерживают и очень сильно поддерживают таких людей, слава богу. А дальше это, конечно же, оценка недвижимости. В среднем однокомнатная квартира оценить стоит 300 евро. Это независимая оценка. И по мелочи там 60 евро сертификации документа, 80 евро это... Собственно, мы платим за то, что банк инициирует договор именно по ипотеке. И сейчас еще новое требование – 250 евро. Мы должны заплатить лицензированному юристу за разъяснение договора ипотеки на языке нашего происхождения. Потому что договор по ипотеке – это где-то 36 листов на греческом языке со сложными формулами, по которым выводятся ставки. И в среднем получается, что на однокомнатную квартиру, например, стоимостью 200 тысяч, наших расходов будет где-то на 4500 евро. И это, кстати, у нас один из самых маленьких расходов по ипотеке в Европе, потому что в Германии и в других странах минимум 10 тысяч.
1: Да, да, такое есть. Далее, если банк предлагает фиксированную ставку на первые там, 3-5 лет, то после окончания этого что происходит, как будет рассчитываться дальше?
2: Да, дальше я всегда рекомендую, как только мы упали на плавающую ставку, желательно как можно больше положить денег, чтобы погасить ипотечный долг. Почему? Потому что на ипотечной ставке мы можем погашать ее и наш долг досрочно без штрафов. На фиксированной ставке будут штрафы. И если не получилось на плавающей ставке полностью закрыть ипотеку или нет в этой необходимости, я рекомендую рефинансироваться.
1: Понятно. Какие документы чаще всего становятся причиной того, что банк в итоге отказывает в ипотеке?
2: Я бы сказала, отсутствие документов. Самый распространенный вариант – это когда собственники компаний с большими заработными платами, с большими дивидендами приходят, но получают отказ, потому что не провели аудит компании, и без аудитов банк не будет выделять финансирование.
1: Отлично. Ну и давайте расширим немножечко знания, чтобы никого не пугали какие-то специфические термины. Вот буквально три, топ-3 терминов, которых не нужно бояться. Что
2: да,
1: они значат?
2: Pre-approval – это предварительное одобрение. Это уже хорошая новость, но еще не финальная. Final approval. Мы всегда в компании говорим.

0: Это трейд, это плавающая ставка. Ну и, наверное, еще такой интересный термин collateral. Иногда, помните, я говорила, что есть возможность взять ипотеку без первоначального взноса?
1: Да.
0: И вот когда недвижимость выступает в качестве первоначального взноса, это называется collateral.
1: Понятно, отлично. Ну что, Анфиса, благодарю и за расширение вокабуляра, и за знания, и за экспертность. Добро пожаловать всегда на 99FM. Ну а всех приглашаем сегодня в 17 часов на вебинар в телеграм-канале. Еще раз произнесем его название.
0: Cyprus Property Анфиса. Я уже вижу, многие подписали. Спасибо вам большое. Ждем всех.
2: На русском радио Кипр ва-банк с Анфисой Черной, экспертом по кредитованию на Кипре и сертифицированным оценщиком недвижимости. Ипотека для физических лиц. Бизнес-кредитование для компаний и предпринимателей. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
3: На Кипре 14 часов.
4: Спонсор часа – Пунин Групп.
5: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.
6: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
7: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Школьный проездной в Лимассоле. 30 евро на весь год. Можно ездить не только в школу. На острове открыли 5 новых видов ос. Один из них назвали в честь Афродиты. Развлекательный гид на выходные. Лента Кипра рекомендует. Теперь подробнее. Ученический проездной билет в Лимассоле стоит 30 евро на весь учебный год. И это не только дорога до школы. Карта действует на всех городских автобусных маршрутах. Оформить такой билет могут родители учеников онлайн или в офисах транспортной компании. Нужны удостоверения личности, справка из школы и заявление. Подробности на сайте Лента Кипра. На Кипре описали 5 новых для науки видов ос. Они не встречаются больше нигде в мире. Возможно, их долго не замечали по причине крохотных размеров, путаясь с другими насекомыми. Длина всех ос новых видов не превышает 3 миллиметров. Образцы собирали 2 года. Самый мелкий вид нашли в Яроскипу и назвали в честь Афродиты. Первые выходные осени будут по-летнему щедры на развлечения. Как всегда, мы представляем лучшие мероприятия предстоящего уикенда. Выбирайте: фестивали апельсинов, джаза, колокаси и пива, большой семейный праздник в парке Аламбры, маршруты на тему современного искусства, кипрская кухня в горах, поход к закату по тропе Афродиты и не только. Подробности и расписание на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. Хороших выходных! С вами был Константин Столяров.
6: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.

0: русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Всем привет, это Русское радио Кипр, вы на 99FM и шоу, в рамках которого мы с вами по чуть-чуть со всего света и таким образом во вторую половину дня входим абсолютно на позитиве и с уверенностью, что практически каждый день можно считать пятницей. Потому что в это время вы уже можете подводить итоги первой части дня. Обязательно поставьте себе двадцатку по 20-бальной за то, что сделано хорошо. И небольшие точки роста пусть не забирают вашу энергию. Все успеете, все сделаете. Главное не суетиться и верить в то, что вы со всем справитесь. Сегодня день незнакомых дорог. Да, и это, наверное, про нейронные связи, которые как раз в пятницу можно качнуть очень даже легко. Например, выберите новый маршрут домой. Единственное, что не рекомендую менять, это привычку включать 99FM в машине. Иначе что-то может действительно засбоить. Так уж устроено, что у нас здесь и музыка, и общение, и поздравления, и сюрпризы, и подарки, и, конечно же, полезная информация. А это то, что позволяет нам чувствовать опору, да, и традиции, конечно же, тоже. Вот сегодня у нас карта дня плавно переместилась на этот час, поэтому обязательно расскажу вам, что там сегодня за хэштег второй части этих суток и какие тенденции у Луны и не только, к чему они нас готовят. Вот это все в рамках этого часа точно. Новости еще поскроллим и посмотрим, что свеженького. Ну и, конечно же, Леня Агутин пусть откроет, как корифей, как мастодонт, и даст нам возможность подпеть его красивому треку «Кого не стоило бы ждать». Давайте, дружненько, покараочим.

0: Для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Друзья мои, сегодня у нас 4 сентября на календаре, и это снова день коммуникации, но еще и масштабирования, да, мы продолжаем тенденции вчерашнего дня, а потому хочу вас вдохновить. Казалось бы, пятница, конечно, конец рабочей недели, и ничто не предвещает каких-то глобальных сдвигов, но нет, перенесите что-то даже на уикенд, заложите сегодня какую-то программу, которая будет распаковываться, потому что сегодня просто нельзя миновать эти чудесные энергии. Масштабируйте свои проекты и идеи, общайтесь, выступайте, обязательно презентуйте свои продукты, встречайте новых людей, они будут нести вам возможности, обязательно переговоры, знакомства, это все должно выноситься первой строчкой. Заявляйте о себе, посты, публикации, презентации, убеждения коллег в правоте вашей точки зрения, это тоже хорошо. Ну и открывайте сердца возможностям, избегая обид и недоразумений, но последние могут присутствовать, пусть вас это не пугает. Дело в том, что сегодня такие аспекты, которые позволяют немножечко урану включиться, то есть чуть-чуть внести революционных каких-то моментов или неожиданностей. Все это воспринимайте как блага для того, чтобы вы росли. Ну и избегать мы будем с вами споров и таких рьяных доказательств с пеной у рта. Не надо, спокойненько аргументируем, все по полочкам и достаточно. Не осуждаем других за их действия и выборы. Беспечность, борьба тоже мимо. Разрушение логики, не поддавайтесь ощущению, что все не так. В общем, газлайтинг тоже пресекайте на корню. Ну а еще сегодня особенно удачен день для тех, кто родились 6, 15 и 24 числа. Вот мне кажется, очень даже здорово опереться на эти данные для того, чтобы подбодрить себя, сказать, что все идет так, как нужно, и всему свое место. Ну а мы усилим это нашей традицией.
2: Карта для старта.
1: У нас в этом сезоне метафорические ассоциативные карты без картинок, но с фразой, которая очень глубоко погружает вас в себя. Достаточно только услышать здесь или пройти в наш Инстаграм, в сторис и посмотреть на эти красивые вензелечки и сопоставить, что возникает, какие чувства, может быть, какие-то возникают картины из прошлого, из настоящего, быть может, это попадание прямо в текущие ваши дела. Все это позволяет вам чуть-чуть подгрузить чувственную сферу. А когда мы в контакте со своими чувствами, все дела спорятся гораздо лучше и все получается проще. Итак, сегодня карта гласит, чтобы понять, достаточно полюбить. И вот здесь, как хотите, распаковывайте словно розу. Лепесток за лепестком. Ваши чувства, они первостепенные. Что у вас возникает? Какой ассоциативный ряд? Вот на него и наслаивайте всю остальную реальность. Мне кажется, здесь вообще нет деструктива. Здесь самое главное для себя определить, что для вас любить. И что для вас понимать? Сильно не рационализируйте, побольше, пожалуйста, чувствуйте.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
0: в новом сезоне на 99FM.
2: Иногда молчание — это хорошо отредактированный ответ.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Говорят, что самыми кричащими о возрасте частями тела являются шея, локти и колени. И если первым уделяется внимание в уходовых процедурах хоть как-то, то колени слегка обделены. Тем временем именно их внешний вид способен влиять на впечатление о ножках в целом. И если вы любите носить мини и хотите стать предметом восхищения на пляже, то рекомендую проконсультироваться у специалистов лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик». Возможно, вам пора воспользоваться единственной инновационной методикой безоперационной подтяжки – HIFU. Это воздействие высокоэффективным фокусированным ультразвуком на глубокие слои дермы. HIFU-лифтинг заменяет скальпель хирурга и буквально перепрошивает ткани, обновляя их на клеточном уровне и устраняя выраженные признаки старения и увядания. После процедуры в глубоких слоях дермы запускается механизм регенерации. Начинается активная выработка коллагена, эластина и соединительной ткани. Это единственная процедура в эстетической медицине, которая воздействует на поверхностную мышечно-апоневротическую систему. Раньше работа на этом слое была доступна только пластическим хирургам. HIFU не имеет аналогов, но решает целый ряд проблем. Какой вопрос закроет эта технология вам, определит специалист Lady Aesthetic. Нужно лишь записаться на консультацию в директе Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic.

0: Реклама на русском.
1: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо – пятый дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Каждый житель Кипра в душе немножечко риэлтор.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Друзья, дорогие, всем отличного настроения. Ну что, чувствуете вот этот пятничный вайб? Вот это предвкушение уикенда? Какие планы? Делитесь. 4-9-105-7 и это же стол заказов. Не забывайте, если есть именинники, самое время о них вспоминать. Утром, в обед и вечером, когда на 99FM открывается тот самый портал связи. Мы можем сделать вот такой замечательный подарок вашему имениннику, позвонить ему и от вашего имени передать приветы, и его услышит весь остров. Для этого нужно прислать его имя, местный контакт. Ну, а если он будет не на связи, но вы уверены, что услышит, то тоже такой привет уместен вполне себе. Ну, а что касается пользы для всех и каждого, сейчас я обращаюсь больше, конечно, к родителям, но если у вас есть питомцы, у которых длинные коготки, им тоже пригодится из нашей новой рубрики «Кое-что полезненькое».
2: Лайфхак не систему. Маленький трюк, большой эффект.
1: Наверняка все знают, что такое детское питание, такое мягенькое, да, когда там какое-нибудь пюрешечко и такая специфическая интересная круглая крышечка. Так вот, лайфхак для родителей звучит следующим образом. Не спешите выбрасывать такие крышки от баночек из-под детского питания. Их можно использовать как временные заглушки для ваших розеток. Но, правда, нужно, чтобы одно к другому подходило, поэтому поэкспериментируйте. Любопытные маленькие пальчики обычно что-то исследуют и могут добраться до опасных отверстий. Простое решение, которое под рукой может пригодиться вам, где бы вы ни были, особенно если рядом ползает или только начинает ходить очень маленький исследователь. Важно, что такая самодельная защита, конечно же, не заменяет специальные сертифицированные заглушки для розеток. Безопасность прежде всего. Но, тем не менее, если вдруг под рукой не находится таковой, или, быть может, вы в отеле и хотите дважды перестраховаться, то попробуйте рабочая схема.
0: Все будет.

0: интересно.
1: До чего дошел креатив? Люди, которые умеют делать деньги из воздуха, вам огромный респект и, конечно же, удивление вагон. В Китае придумали бизнес, который звучит, конечно, немного шуточно, но уже приносит совершенно реальную прибыль. В Шэньчжэне открылись салоны, где клиентов, внимание, просто чешут за их деньги. Идея принадлежит 32-летнему предпринимателю Чжан Сяо. Свой первый салон под названием «Сума» он открыл в мае и уже через месяц запустил второй, потому что спрос просто колоссально вырос. Здесь почти все как на массаже классическом. Клиент ложится на кушеточку, специальный сотрудник аккуратно проводит по спине и другим участкам тела длинными заостренными накладками, которые похожи на когти. Можно выбирать легкое почесывание, можно более щекочущую процедуру. Может быть, кто-то и предлагает почесать так, чтобы остались следы. История умалчивает, но час такого необычного релакса стоит около $40. Предприниматель говорит, что услуга помогает расслабиться, а некоторым клиентам даже заснуть. И отмечает, что около 70% посетителей – это мужчины. Идея пришла Джану после ролика в соцсетях. В комментариях люди шутили, что вы готовы платить за то, чтобы вам регулярно чесали спину, ха-ха-ха. А он вспомнил, в детстве отец гладил и чесал ему спинку перед сном. И он решил превратить это ощущение в полноценную услугу. Сначала как эксперимент, а потом выяснилось, что подобного бизнеса в Китае раньше практически не было. Технику пришлось, конечно, разрабатывать, экспериментировать с нажимом, движениями, специальными приспособлениями. Ну и что на сегодня? Два салона приносят ему около $15 000 выручки. По словам владельца, вложения уже окупились, а бизнес уже вышел в плюс. Интересно, что подобные профессиональные услуги по почесыванию существуют и за пределами Китая. Например, в США их связывают с расслаблением и техникой АСМР. Но наверняка вы уже подумали о том, что да, как-то странно все это звучит. Что мешает попросить супруга или кого-то из домочадцев почесать спинку и платить никому не надо, и все вроде в плюсе. Один сделал доброе любимому человеку, другой получил удовольствие. Но не тут-то было. Вот так можно монетизировать свои идеи, а еще и вдохновляться собственным детством. Но примечательно другое. Мне кажется, здесь скрыты такие тонкие моменты, связанные с тем, что мы постепенно к базе приходим, да? Но только кто-то успевает на этом хайпануть и заработать, а кто-то не видит и под рукой. Поэтому об этом можно подумать. И сейчас наверняка у вас всплыли какие-нибудь моменты, связанные с тем, что у меня в детстве было вот это, вот это, вот это. А не сделали ли на этом бизнес? И если чувствуете телесный отклик, то you are welcome, вперед из песни, как говорится, лишь бы всем было хорошо, и одной, и другой сторонам. И вот на этой волне креатива мы с вами летим дальше уже к финалу дневного шоу, а впереди у нас мой коллега будет в 5 часов вечера, Гоша Романов, ждать вас. И, кстати, у него есть очень классная, бесплатная вечерняя переключка, где мы как раз и настраиваемся на энергию дзен.
0: Звуки времени, музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy. Сделай сам
2: приятель. Осень в «Мангас». Выгодные предложения для дома и офиса. Акриловая гидроизоляция для крыш всего за 29,95. Офисное кресло по 49,95. Угольный гриль на колесах 119,95. И угловая шлифовальная машина «Борман Про» 115 мм. Всего за 29,95. А еще скидка 20% на избранные товары бренда «Джозеф Джозеф». Сайт mangas.com.cy.
3: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
4: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила, я предупреждала».
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Иишница.
7: На русском радио Кипр. Иишница.
8: Новости из мира AI. Вот что мы будем сейчас готовить в финале этой встречи на 99FM. К 2030 году, друзья мои, нейросети могут оставить без работы целый ряд специалистов. Об этом говорит предварительная ванговая статистика. Итак, под угрозой сокращений бухгалтеры, юристы, копирайтеры, операторы данных, рекрутеры, специалисты по рекламе, помощники юристов и менеджеры по телефонным продажам зафиксировали. Еще эксперты прогнозируют снижение зарплат у тех, кого не сократят. Однако, немножечко для баланса, компании будут делать ставку на тех, кто способен управлять нейросетями и нести ответственность за конечный результат. А вот здесь все ваши навыки, вышеперечисленных, попадающих пока гипотетически под сокращение профессии, пригодятся. Поэтому нужно из этой новости вычленить основное. Итак, отделяем зерна от плевел. Значит, самое время обучиться чему-то новому, а осознать, что AI уже плотно встроился в нашу жизнь и будет только набирать обороты. И поэтому здесь какая-то синергия должна случиться между тем, что вы уже умеете и что, возможно, не пригодится в будущем уже такому большому количеству в социальных наших связях людей, а что вы можете трансформировать и сделать на собственное благо. Поэтому желаю всем вдохновения, классного уикенда. Сегодня наши эфирные смены завершит мой коллега Гоша Романов, а перцы будут встречать вас в понедельник. И обязательно загляните в наши соцсети. В Инстаграм, в наших сторис висит подсказка, как прожить этот уикенд и сегодняшнюю часть пятницы благостно. Там наша карта для старта. Заходите, russianradio.cy. Ян Соболева, прощаюсь с вами. До понедельника также. И, конечно же, мне очень хочется, чтобы в понедельник мы здесь с вами соединились на волне радости, бодрости и надежды. Мы всегда же с вами должны друг друга как-то под локоток так поддерживать и говорить о том, что как ни крути, все, за что мы несем ответственность, нам подвластно, а что нет, не должно нас разрушать. Поэтому не читайте, не скрольте никакие новостные ленты на уикенде. Давайте-ка все дружно на морешке. Кстати, там мы встретимся, да? Пока-пока.
5: Что слушает страна?
7: Любимая.

0: 12 часов.
1: Спонсор часа Пунин Групп.
0: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Сегодня раз и навсегда разберем тему подсчета калорий, чтобы больше не попадать в капкан невежества, мифов и некомпетентных советчиков. Начнем с того, что ключевым подходом в этом вопросе должен стать индивидуальный. Но есть нижняя планка, которую нельзя минимизировать. 1200 килокалорий – это, скажем, некий прожиточный минимум, который обеспечивает потребности тела взрослого человека просто работать без ущерба. Многие заблуждаются, что снижение этой нормы приведет к экологичному снижению и веса. Но, увы, ниже 1200 это всегда во вред организму. Все наши органы нуждаются в энергии. Если человек не добирает свою норму, тело начинает использовать собственные ресурсы, разрушая себя в угоду жизнеспособности. Это ведет к истощению и проблемам с ЖКТ. Поэтому первый шаг – это определить свой персональный объем калорий с учетом рекомендованного показателя. Учитываются текущий вес, возраст, рост, телосложение, физическая активность, многозадачность, умственная нагрузка и стресс. Далее ставим цель – набрать или сбросить вес. Ну а затем идет подбор меню и его тестирование. Достижение результата зависит не только от следования цифрам, но в первую очередь от качества пищи и образа жизни. Можно суточную норму взять из бургера или латте, но на выходе это приведет лишь к холестериновым бляшкам, растяжкам и невротическому зацикливанию на цифрах. И на десерт лайфхак. Подобрать калорийность можно в один клик. Обратиться в отдел заботы Milz Food, причем бесплатно и без условия покупки. А конструктор меню от Маши Milz станет идеальным решением, чтобы не тратить время и энергию на подгон продуктов к калорийности.
0: Сделано со вкусом. Milz Food.

чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно, кажется.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночки, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell.
7: Begin with home, buysellcypress.com.
8: Если бы у вас был выбор – свозить, скажем, жену на курорт или машину перекрасить, то вы бы какой цвет выбрали?
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви

0: город Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Недавние исследования выявили, что женщины, имеющие лишний вес, живут дольше, нежели мужчины, обратившие на это внимание.
3: Рекламная служба Русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте

0: евро на Кипре можно списать через суд. На острове 6 случаев лихорадки Западного Нила. Ученический проездной в Лимассоле 30 евро в год на все городские маршруты. Далее подробности. Необеспеченные долги на сумму до 25 тысяч евро на Кипре списываются приказом об освобождении от долгов. Инструмент рассчитан на неплатежеспособных людей, и критерии здесь жесткие. Имущество не дороже 1000 евро, а свободных денег после расходов на жизнь не больше 200 евро в месяц. Заявление рассматривает департамент по вопросам несостоятельности, и если должник его на это уполномочил, передает дела в суд на утверждение. 6 человек на Кипре заразились вирусом Западного Нила. Еще 2 случая проверяются, один пожилой пациент с хроническим заболеванием умер. Об этом Министерство здравоохранения сообщило накануне. 3 заболевших сейчас в больнице. Ни один из них недавно не выезжал за границу. Это указывает на то, что все заразились на острове от укуса комара. Передачи вируса от человека к человеку не происходит, подчеркнули в министерстве. Годовой ученический проездной в Лимассоле стоит 30 евро и действует на всех городских маршрутах, а не только на дороге от дома до школы. Занятия в гимназиях, лицеях и технических школах начинаются 7 сентября, а начальные школы открываются 14 числа. Карту стоит оформить до этого, заодно проверив плату за ее выпуск. Проездной оформляется на карту Motion. Это транспортная карта, которая работает как электронный билет и пополняется онлайн или в пунктах продажи. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. В эти выходные на Кипре ожидается немного облачная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 34 градусов, а в горах плюс 25. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
1: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
2: Всем привет, всем здравствуйте. На связи ваша радиоледи Ира Аполлонова. И я представляю главный музыкальный проект недели — Кипрскую двадцатку русского радио. Устраивайте поудобнее и обязательно делайте свои приемники погромче на единой частоте 99 FM во всех городах нашего вещания. Ну и разумеется, нас всегда можно послушать онлайн. RussianRadio.cy. Надеюсь, все готовы? Мы начинаем.
1: Русское радио.
2: Итак, на этой неделе главный чарт страны покидают Holy Flame, «Тону».
3: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну. Тону.
2: А также Алекс Уоррен, «Fever Dream». Пожелаем артистам новых музыкальных экспертов и надеемся до скорой встречи в Кипрской двадцатке русского радио. Ну а теперь к двадцатке самых жарких хитов недели. И распаковывают главный хит-парад страны Кельвин Харрис, «Джази», «Satisfy».

0: Русская двадцатка.
1: 18 место. Новинка. ST Филатов и Кэрис. Там, где рассвет. Музыканты давно хотели записать совместную песню, но реализовать задумку и объединить свои графики им удалось только к лету 26 года. В создании текста и музыки принимали участие сами артисты. Рэпер Александр Степанов, он же ST, Дмитрий Филатов и Алексей Осокин. Главная идея песни заключается в том, что свет всегда побеждает тьму и начинается новый день. Метафоры рассвета, солнца и луны используются в тексте как символы надежды, веры в лучшее будущее и ожидания любимого человека.

0: двадцатка лучших песен эфира.
1: А на 15-м месте очередная новинка Севиль Артик и Асти «Бриллиант». Сингл вышел 17 июля. Песня продолжает фирменный стиль коллектива. Чувственную лирику о сильных эмоциях, расставании и внутреннем перерождении. По словам Севиль, главный посыл трека заключается в том, чтобы оставить позади все отжившее и суметь заново засиять ярче прежнего.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
0: в новом сезоне на 99FM.
2: Atre Music представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер – многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atre Music. Спектакль, после которого хочется жить.
3: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
4: Осень в «Мангас». Выгодные предложения для дома и офиса. Акриловая гидроизоляция для крыш всего за 29,95. Офисное кресло по 49,95. Угольный гриль на колесах 119,95. И угловая шлифовальная машина «Борман Про» 115 мм всего за 29,95. А еще скидка 20% на избранные товары бренда «Джозеф Джозеф». Сайт mangas.com.cy.
5: Дорогие мужчины, если женщина говорит: «Главное не подарок, главное внимание», помните: главное подарок.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Двадцатка лучших песен эфира.
8: 14-я строчка. Ваня Дмитриенко, «Ртуть».
9: Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчишь.
8: Плюс 5 пунктов за неделю, и на 13-ю позицию поднимается группа «Градусы» на ресницах.
9: Рядом с тобой замедляется, замедляется время. Рядом с тобой, рядом с тобой.
8: Минус 4 пункта, и 12-е место забирает Ариана Гранде, «Hate that I made you love me».

0: 20 лучших песен эфира.
1: Всем тем, кто только что включился, огромнейший привет. С вами на связи я, ваша радиоледи Ира Аполлонова. И это кипрская 20 русского радио. Первую половину хитов мы с успехом прослушали. Будем очень смело двигаться дальше. Ну а пока напомню музыкальный пьедестал прошлонедельного чарта. Третье место занимали Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Happy End. На второй строчке звучала Шакира и Burna Boy «Дай дай». А победителем стала Юлия Зиверт с песней «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
1: Каков же расклад музыкальных сил на этой неделе, мы услышим уже совсем скоро. А пока 10 место. И сюда с результатом плюс 5 пунктов попадает Айова с песней «Мы».
3: Мы

девятой строчке нашумевший хит «Шаде» by India, «Хчо» и «Мод», вокруг которого развернулись бурные обсуждения. Часть музыкальных блогеров критически отметила использование электронных мотивов и элементов ИИ-музыки. Сонграйтер под творческим псевдонимом Амониэль посвятила публикацию в Инстаграме песни «Шаде». По мнению певицы, артисты, цитата, «спели поверх ИИ-аранжировки и даже не удосужились попросить продюсера ее перезаписать». Пользователи вступились за любимый трек и написали в комментариях под постом, что песня приносит им радость. Но нашлись и те, кто поддержал Амониэль. Однако это не помешало синглу возглавить чарты.

8 место Teddy Swims, Mr. Know It All. На 7-м группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне». А с 11-й на 6-ю строчку поднимаются «Ежель», «Алтранате», «Moving to the Sun».

0: Хит-парад «Кипрская двадцатка».
1: Пятерка лучших на русском радио «Кипр». Пятое место. Джонни, Федук, «Лето».

финалисты прошлого недельного чарта DJ Годжа, а также Джейсон Деруло с треком «Мичико» отныне звучат на четвертой строчке.

0: Ну а мы добрались до музыкального пьедестала летнего чарта русского радио Кипр, который звучит следующим образом. Третье место занимает Юлия Зиверт «Газ». За неделю у композиции минус 2 пункта.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
0: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Сангус.
3: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Пафилия Групп, Минтис Резорт, журнала «Стиль жизни», Вестника Кипра и Cyprus Airways.
4: Вчера перед сном собрался пресс качнуть. Сегодня так и проснулся. Руки за головой, ножки под диваном.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
5: А лидерами впервые становятся Полина Гагарина и Сергей Лазарев с песней «Happy End». Поздравляем артистов с победой. Ну а как будут развиваться музыкальные события дальше, мы услышим уже в новом музыкальном сезоне на русском радио Кипр. Кстати, у нас небольшие изменения в сетке. Отныне кипрская двадцатка по пятницам будет звучать с 4 до 5 часов вечера, а в субботу по-прежнему с 10 до 11 утра. У меня на этом все. Всегда ваша радиоледи Ира Аполлонова.
0: Номер 1.

0: радио.
1: Все будет хорошо. Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 17 часов.
3: Спонсор часа Пунин Групп.
4: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
1: Новости на русском.
5: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр выделит 20 миллионов евро на энергомодернизацию жилья. На острове появится национальный центр по отравлениям. Фестиваль джаза пройдет в Ларнаке. Далее подробности. Министерство энергетики, торговли и промышленности в сентябре

Фондом регионального развития. Национальный центр по отравлениям начнет работу на Кипре 1 января следующего года. Об этом рассказала директор службы скорой помощи Риана Константину. По ее словам, такой службы в стране до сих пор не было и создавали ее именно для того, чтобы помочь жителям. Для пациентов появится отдельный номер, по которому можно будет получить консультацию по дозировке лекарств, а также при травмах и поражениях, связанных с химическими веществами. Специалисты расскажут, как действовать в таких ситуациях. Два сентябрьских вечера площадь Зухури в Ларнаке наполнит джаз, живая музыка и атмосфера теплого средиземноморского города. На сцене выступят музыканты с Кипра и из других стран. Они представят джазовую программу с импровизацией и латиноамериканскими ритмами. Мероприятия пройдут сегодня и завтра, 4 и 5 сентября с 20:30. Вход свободный. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. В эти выходные на Кипре ожидается немного облачная погода. В прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 34 градусов, а в горах плюс 25. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

все. Рабочий день можно складывать в папочку «Разобраться завтра». Она у нас и так самая большая. У микрофона Гоша Романов. Вы на русском радио Кипр. Это «По дороге домой». И ближайшее время мы с вами проведем вместе. Пора все-таки выбираться из этого душного офиса. Друзья, ведь пятница как-никак. Вечер для этого и существует. Надо сбавлять обороты. Ведь днем у нас, как обычно, успеть позвонить, ответить, решить, не забыть и так по кругу. Так что сегодня никаких гонок, хотя я этого не гарантирую, потому что я заметил, что киприоты любят зарубиться от светофора до светофора. Если так, то вам желаю только победы, а те, кто не хочет пополнять ряды Формулы-1 или Наскар, значит, вы в моей телеге, и мы с вами просто едем домой. Улыбаемся тому, что еще можно успеть улыбнуться, и оставляем серьезные мысли где-нибудь до понедельника. Кстати, успели заценить кипрскую двадцатку с Ирой Аполлоновой в прошлом часе? Ведь каждую пятницу в 16:00 вас ждет повод поденсить под бенгеры. Если нет, то у меня для вас хорошие новости. Вас ждет повтор. Конечно, придется немножечко подождать до завтра, но с 10 до 11 часов вы сможете насладиться лучшими треками. Всем попутного теплого ветра, а мы с вами поехали домой.

0: Только
1: Кипр. Вечер. Музыка. Наслаждаемся. Вечернее шоу «По дороге домой».

0: по дороге домой.
1: Для всех любителей скорости, рева моторов и тех, кто в Беларуси однажды получил прозвище «Хрустик», потому что машина должна ехать чуть быстрее, чем это предусмотрено здравым смыслом, есть очень приятная новость. «Молния Маккуин» выходит на трассу «Формулы-1». Правда, пока не совсем в том виде, в котором мы привыкли его видеть. На Гран-при Италии официальный автомобиль безопасности «Формулы-1» получил специальную раскраску в стиле тачки. Дизайнер явно не стали скромничать. На задней части автомобиля огромнейшими буквами красуется его фирменная «Качао». Причем образ ему подготовили вполне аутентичный. В оформлении использовали мотивы радиаторов «Спрингс», городка, который стал для него родным в мультфильме. Все это приурочено к 20-летию тачек, ведь «Формула-1», «Дисней» и «Пиксар» недавно продлили сотрудничество до 28 года, а франшиза тачки впервые стала частью глобальной программы «Формула-1». Так что уже в это воскресенье на одной из самых быстрых и известных трасс мира будет очень необычный участник. Ждем кадров, наверняка и повод для мемов появится, ведь эту культуру все-таки нельзя забывать. И да, к чау, как говорится.
2: Все будет хорошо.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви.

0: Соло рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Любовь не продается. Но финансовая поддержка приветствуется.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Новая песня на русском.

0: Лунный кот.
1: Что-то мне подсказывает, лирик в песне «Аутентичная» явно рассказывал про айдентику Кипра. Ты от ада, я вся аутентичная. Ну, а я все думал, как же мне постигать этот необъятный остров полной истории и тайн. И решил периодически устраивать себе и, конечно же, вам этакую экспедицию по Кипре. И по Кипру. И нашел один из самых необычных кипрских фруктов. Конечно, это не кумкват, который тоже заслуживает внимания. Это опунция. Или, как ее здесь часто называют, колючая груша. Потому что сама груша вроде бы ничего, а вот растения вокруг нее как будто бы всю жизнь проходили курсы самообороны. И надо сказать, успешно. На Кипре этот фрукт настолько вписался в местную жизнь, что ему даже посвящен отдельный ежегодный фестиваль в деревушке Павского района. Причем в этом году он прошел уже 31 раз. Люди приезжают попробовать фрукт, купить местные продукты, послушать музыку и просто провести вечер в деревне. Если вы недавно на Кипре, как и я, то постепенно начинаете замечать, вот эта островная кухня — это не только то, что вам приносят в ресторане или в кафешке. Очень много всего связано именно с деревушками, сезонностью и вообще тем, что буквально растет вокруг вас. И опунция, я думаю, вполне хороший пример. Ее здесь любят не только за вкус, она стала частью летнего сельского быта и местной гастрономической культуры. Вы только представьте, 31 год люди собираются и устраивают флешмоб ради колючей груши. Значит, фрукт действительно серьезный. И вот это, кстати, одна из прелестей Кипра. Знать, что где-то есть целая деревня, которая каждый год устраивает праздник фрукту, который выглядит так, будто его выращивали специально для охраны периметра.

0: Твое настроение, твоя волна. Вечернее шоу «По дороге домой».
1: У зумеров, кажется, тоже появился бриллиант, не такой, как у Асти и Сивиль. Школьный год не успел начаться, появился новый школьный тренд. Ребята начали скачивать трекеры беременности. Спокойно, родители, выдыхаем, я понимаю, страшно, но никаких сенсаций. Просто школьники решили использовать приложение как самый эмоциональный календарь до летних каникул. Все работает просто. Ставят начало отсчета с 1 сентября, и приложение начинает показывать, сколько времени осталось до завета. Заветного дня. Через 9 месяцев должен появиться летний период. Да, лето. Разработчики приложения, конечно, такого сценария явно не закладывали, но школьники нашли им новое применение. Теперь, похоже, учебный год будут отслеживать с максимальной точностью. Совсем скоро я расскажу еще немного про зумеров и их удивительную способность находить нестандартное решение, а пока для вас полезная информация.
2: Двадцатка лучших песен эфира
0: с Ирой Аполлоновой.

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
0: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле. Раундэбаут Катополимедиа. Звоните по телефону 99-844-811. Сайт мужначас.cy.
2: Осень в «Мангас». Выгодные предложения для дома и офиса. Акриловая гидроизоляция для крыш всего за 29,95. Офисное кресло по 49,95. Угольный гриль на колесах 119,95. И угловая шлифовальная машина «Борман Про» 115 мм всего за 29,95. А еще скидка 20% на избранные товары бренда «Джозеф Джозеф». Сайт mangas.com.cy.
3: Культура вождения на Кипре – это когда, паркуясь на встречке, улыбаешься всем встречным.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Понять и простить.
1: Как обещал, Zoom минутка. Родители, включаем погромче. Раньше, если не знал ответа на вопрос, что делал человек? Он искал информацию в библиотеке. Ох, и сколько же времени было потрачено при написании дипломной работы. Ну, потом, естественно, появился Google, разные форумы. А теперь все чаще следующий этап выглядит так. Спросить искусственный интеллект. И это уже не история, исключительно про «напиши мне там реферат», потому что завтра сдавать ИИшка у зумеров постепенно превратилась в цифрового человека на все случаи жизни. Помочь сформулировать мысль, объяснить сложную тему, придумать подарок, разобрать переписку, накидать идей, проверить текст, да в общем-то огромное количество применений. По свежему исследованию Касперски, 47% представителей зумеров пользуются ИИ ежедневно, если не секундно. Мало того, больше четверти общаются с ИИ примерно как с другом. Для старших поколений искусственный интеллект — это, конечно, технология, но для зумеров скорее еще один, давайте обзовем его, интерфейс между человеком и реальностью. Нужно что-то узнать? Спросил. Нужно что-то придумать? Спросил. Не понимаешь, что происходит в твоей жизни? Ну, тоже можно, в принципе, спросить. Причем сами зумеры далеко не всегда от этого в восторге. Исследования показывают довольно забавный парадокс. Чем чаще молодые люди используют ИИ, тем больше они его понимают. Но одновременно растет и тревожность по поводу того, что эта штука делает с работой, с учебой и вообще человеческими навыками. И, пожалуй, главное отличие зумеров от предыдущих поколений в том, что они не воспринимают ИИ как какую-то фантастику из будущего. Так еще и с ним, в принципе, по аудио можно сейчас поговорить. С ума сойти. Я сам иногда вот уточняю какие-то моменты у ИИшки, но на всякий случай каждый раз я начинаю предложение со слов «Привет, подскажи, пожалуйста», и заканчиваю словами «Спасибо». Ну а вдруг восстание машин? Я хочу быть в безопасности. Зумерам остается же что? Только понять и простить. Рано или поздно мы их поймем.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atria Music. Спектакль, после которого хочется жить.
3: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
4: Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Вечернее шоу «По дороге домой» с ветерком в компании Гоши Романова.
6: Ну что, первый час подходит к концу, а вместе с ним время узнать, что сегодня происходит на нашем маленьком острове. И тут у нас на самом деле полный набор. Кому-то могут помочь разобраться с долгами, где-то врачи следят за случаями вируса, ну а студентам приготовили довольно-таки приятную математику. 30 евро за проездной на целый год. Ведь за самые актуальные новости сейчас возьмется человек, который знает, что происходит в мире на нашем острове, пока все остальные только пытаются вспомнить, куда вы положили свой телефон. Саша Данилов уже здесь со свежими новостями, но дорога домой продолжается. Дальше будет множество причин не переключаться. Например, поздравить с днем рождения своих близких. 4 9 105 7. Уверен, что с пожеланиями старта выходных будет еще вкуснее. А я ненадолго ухожу из кадра, но совсем не с вашего пути.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: долги до 25 тысяч евро на Кипре можно списать через суд. На острове 6 случаев лихорадки Западного Нила. Ученический проездной в Лимассоле 30 евро в год на все городские маршруты. Далее подробности. Необеспеченные долги на сумму до 25 тысяч евро на Кипре списываются приказом об освобождении от долгов. Инструмент рассчитан на неплатежеспособных людей, и критерии здесь жесткие. Имущество не дороже 1000 евро, а свободных денег после расходов на жизнь не больше 200 евро в месяц. Заявление рассматривает департамент по вопросам несостоятельности, и если должник его на это уполномочил, передает дела в суд на утверждение. 6 человек на Кипре заразились вирусом Западного Нила. Еще 2 случая проверяются. Один пожилой пациент с хроническим заболеванием умер. Об этом Министерство здравоохранения

Евро действуют на всех городских маршрутах, а не только на дороге от дома до школы. Занятия в гимназиях, лицеях и технических школах начинаются 7 сентября, начальные школы открываются 14 числа. Карту стоит оформить до этого, заодно проверив плату за ее выпуск. Проездной оформляется на карту Motion. Это транспортная карта, которая работает как электронный билет и пополняется онлайн или в пунктах продажи. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. В эти выходные на Кипре ожидается немного облачная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 34 градусов, а в горах плюс 25. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: вечернее шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым.
1: Ну что, вторая часть нашего вечернего маршрута начинается. Ловить вторую часть вечера. Первый час уже остался где-то позади, дела постепенно закрываются.

Рабочие чаты, ну хотя бы на пару минут, перестали проверять и трезвонить нам по пустякам, а мы с вами держим путь по дороге домой. Гоша Романов у микрофона, Русское радио Кибер на связи. Вообще у Русского радио этой осенью прибавляется много чего интересного, и кажется, свободного времени у вас, как у слушателей, становится еще меньше. Например, плюс в шоу Яны Соболевой «Днем обо всем» появляются сразу две новые истории. Территория отношений с психотерапевтом Даниэлой Гораско и по четвергам в 13:00 на чемоданах с Михаилом Дубилетом, создателем Cyprus Disc. Так что устраиваемся поудобнее, если вы за рулем внимательно смотрим на дорогу, а не на сообщение. Второй час начинаем красиво. Погнали! Погнали!

0: главный премьер месяца.
1: Очень понравилось. Игра актеров на высоте.
2: В теме. И вот действительно, в Венеции начался кинофестиваль, а значит, следующие 10 дней там будет происходить примерно следующее. Днем люди обсуждают кино, вечером кто в чем пришел, а ночью интернет пытается выяснить, кто вообще был самым красивым. 83-й фестиваль стартовал 2 сентября, открыл его новый фильм Дэнни Бойла, это «Инк», история о британской прессе, власти и большой медийной игре. После показа фильм получил около 5 минут оваций. Наверное, засекали, надо вам сказать. Для фестиваля это уже вполне себе хороший старт, потому что зрители не разбежались, телефоны не доставали, наоборот, все встали и начали хлопать. Но главным событием первого вечера стал, конечно, Джордж Клуни. Ему вручили почетный «Золотой лев» за карьеру. Он приехал вместе с Амаль, вышел на красную дорожку, получил награду и потом еще выступил с речью, в которой говорил не только о кино, но и о том, как искусственный интеллект и крупные компании меняют, в принципе, всю индустрию. Причем Клуни сейчас 65 лет где-то так, и он неожиданно сообщил еще одну вещь. Режиссурой он пока решил заниматься меньше. Последний фильм он поставил в 2023 году, а теперь говорит, что съемки отнимают слишком много времени у семьи. Актерская работа, по его словам, позволяет быстрее вернуться домой. Ну, а красная дорожка в первый же вечер тоже не подвела. Наряды обсуждали, фотографы работали без остановки. Одной из самых заметных деталей стал золотой образ Кендалл Дженнер. Причем платье оказалось не новым. Его создали еще в 1995 году. Но самое интересное, Венеция только начинается. Фестиваль продлится до 12 сентября, поэтому будем следить.
3: Реклама на русском.
4: Вот в наше время.
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
6: Он не любит тебя ни с колечком.
5: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
5: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е, родные нулевые.
5: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
8: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
9: В жизни мальчика первые 40 лет детства самые сложные.
10: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
11: Новая песня на русском.

0: Бэк туда. Оп!
1: Да, наше время представить без соцсетей вообще нельзя. Да и огромное количество их развелось. Думаю, что у многих внутри из вас что-то задрожит. Даст отклик сердечко, если у вас спросят: «А ты помнишь, какой у тебя номер ICQ?» Да. Да-да-да, тогда просили ни ник, ни ссылку, ни профиль, просто несколько цифр. Тот момент, когда ты понимал: вот оно, цифровое знакомство, наконец, состоялось. Сегодня мы с вами отправляемся, знаете, куда-то далеко внутри, где была вот эта зеленая ромашка. Когда вот надо было запомнить номер ICQ или Аськи, найти в списке, дождаться зеленой ромашки и понять: человек в сети. В 1996 году появилась программа ICQ от английского I seek you, я тебя ищу. И это, если подумать, было очень даже точное название, потому что вся философия раннего интернета была примерно такой: я тебя не знаю, где ты живешь, тоже не знаю, но давай с тобой попробуем познакомиться. К началу 2000-х Аська уже была гигантским явлением. В 2001 году у сервиса было больше 100 миллионов зарегистрированных пользователей, а для нашего поколения это была вообще отдельная вселенная. Зеленая ромашка означала: человек здесь. Желтая — отошел, красная — помните? Занят. Невидимка — человек здесь, но официально его как бы не существует. И это, кстати, была первая настоящая такая школа цифровых отношений, потому что сегодня человек просто не отвечает, когда ты сидишь онлайн. Дальше начинается, знаете, внутренний детектив. А почему он не отвечает? А он здесь, не хочет, отошел. Да что вообще с ним происходит? А еще был легендарный звук, помните, вот входящего сообщения? Да, и ты мог находиться вообще в другой комнате, но стоило услышать этот звук из компьютера, и все. Побежал читать сообщения и чатиться. А потом ICQ постепенно уступило место другим, конечно, мессенджерам. Появились социальные сети, смартфоны, постоянный мобильный интернет. А 26 июня 2024 года Аська окончательно закончила свой путь. Ее отключили. Сервис прожил почти 28 лет. Да, раньше достаточно было просто выйти в интернет, дождаться этого звука юху, и все у вас было хорошо. Вот это время.
0: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин «Обувь»,

0: город Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо – пятый дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
3: Когда долго живешь на Кипре, двухчасовая поездка по острову становится для тебя далеким путешествием. Лень-то как, господи.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым.
1: Нашел, наверное, очень полезную новость для мужской стороны слушателей. Хотя, девочки, тоже запишите себе этакий лайфхак. Особенно для веселых выходных. Не знаю, как теперь смотреть на арбуз, но ученые пока ничего не обещают. В общем-то, арбуз назвали природной виагрой. Все благодаря L-цитрулину, аминокислоте, которая помогает улучшить кровообращение. Именно поэтому цитрулина чаще используют и в спортивных добавках. А дальше начинает самое интересное. Интересное, поскольку механизм этот связан с кровонаполнением тканей, интернет быстро нашел арбузу применение далеко за пределами кухни. И еще один важный момент. Больше цитрулина находится ближе к корке, поэтому теперь арбуз рекомендуется есть особенно тщательно. Даже, я думаю, можно почувствовать себя каким-то бобром в этот момент. При этом арбуз действительно может быть полезен для сердца и сосудов, но превращать его в лекарство не стоит. А вот арбузный сезон некоторым мужчины, похоже, продлят всеми доступными способами. Я понимаю, осень осенью, но арбуз... Ну, понимаете меня. Всегда был этот спор. Рок или рэп? Гарри Поттер или Таня Гроттер? И, конечно, дыня или арбуз? Узнав некоторые подробности, надо сказать, я выбираю арбуз. Ну так, на всякий случай.

Представьте, что сейчас у вас начинается фильм. Камера медленно летит над вечерним Кипром. Море темное-темное, небо огромное. Даже стихами стал говорить. Пальмы слегка двигаются, хотя ветер, судя по всему, сегодня тоже работает допоздна. Камера опускается ниже, и вот она дорога. И главный герой этого фильма — вы. Причем бюджет приличный, и спецэффекты, и музыка есть. Один только поворотник у соседей, почему-то отсутствует сценарий, но неважно. Вы просто едете мимо открытых кафе, потому что пятница, потому что самое время, сам календарь велел. И больше никаких сюжетных поворотов. Теплый сентябрьский вечер. Камера снова отъезжает выше, огни становятся маленькими-маленькими, а весь сегодняшний день еще меньше. И вот здесь можно поставить фильм на паузу. А поставить на плей только в понедельник. Хорошего вечера вам и побыть наедине, как говорила Нюша.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
3: Незабываемо.
1: Той конфекшенере by Пунин в Лимассол Дель Мар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
4: Если вы хотите похудеть, не ешьте всего лишь три вещи: белки, жиры и углеводы.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр 255-88-180. По дороге домой.
5: Ну все, друзья, пора притормозить. Сегодняшний маршрут подходит к финальной точке. Дальше вас ждут актуальные новости от Саши Даниловой и, конечно же, глянец, сделано со вкусом, с Яной Соболевой. Услышимся в понедельник.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости. Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске учебный год на Кипре начнется с реформ в школах. На острове появится национальный центр по отравлениям. Фестиваль джаза пройдет в Ларнаке. Далее подробности. Министр образования, спорта и молодежи Кипра Афина Михаилиду представила изменения, которые ждут школы в учебном году 2026-2027. Среди них социальные работники в средних школах, непрерывная оценка учителей и облегченная программа в первом классе гимназии. С учебниками серьезных сбоев министерство не ждет. Возможно, небольшие задержки со стороны издательств, но на старт года они не повлияют. Национальный центр по отравлениям начнет работу на Кипре 1 января следующего года. Об этом рассказала директор службы скорой помощи

Два сентябрьских вечера. Площадь Зухури в Ларнаке наполнит джаз, живая музыка и атмосфера теплого средиземноморского города. На сцене выступят музыканты с Кипра и из других стран. Они представят джазовую программу с импровизацией и латиноамериканскими ритмами. Мероприятия пройдут сегодня и завтра, 4 и 5 сентября с 20:30. Вход свободный. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. В эти выходные на Кипре ожидается немного облачная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 34 градусов, а в горах плюс 25. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Говорят, что самыми кричащими о возрасте частями тела являются шея, локти и колени. И если первым уделяется внимание в уходовых процедурах хоть как-то, то колени слегка обделены. Тем временем, именно их внешний вид способен влиять на впечатление о ножках в целом. И если вы любите носить мини и хотите стать предметом восхищения на пляже, то рекомендую проконсультироваться у специалистов лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик». Возможно, вам пора воспользоваться единственной инновационной методикой безоперационной подтяжки – HIFU. Это воздействие высокоэффективным фокусированным ультразвуком на глубокие слои дермы. HIFU-лифтинг заменяет скальпель хирурга и буквально перепрошивает ткани, обновляя их на клеточном уровне и устраняя выраженные признаки старения и увядания. После процедуры в глубоких слоях дермы запускается механизм регенерации. Начинается активная выработка коллагена, эластина и соединительной ткани. Это единственная процедура в эстетической медицине, которая воздействует на поверхностную мышечно-апоневротическую систему. Раньше работа на этом слое была доступна только пластическим хирургам. HIFU не имеет аналогов, но решает целый ряд проблем. Какой вопрос закроет эта технология вам, определит специалист «Леди Эстетик». Нужно лишь записаться на консультацию в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy. Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Реклама на русском.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Что не пошло по плану, то идет своим чередом.
1: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Купидон. Это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеке.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Сегодня раз и навсегда разберем тему подсчета калорий, чтобы больше не попадать в капкан невежества, мифов и некомпетентных советчиков. Начнем с того, что ключевым подходом в этом вопросе должен стать индивидуальный. Но есть нижняя планка, которую нельзя минимизировать. 1200 килокалорий – это, скажем, некий прожиточный минимум, который обеспечивает потребности тела взрослого человека просто работать без ущерба. Многие заблуждаются, что снижение этой нормы приведет к экологичному снижению и веса. Но, увы, ниже 1200 это всегда во вред организму. Все наши органы нуждаются в энергии. Если человек не добирает свою норму, тело начинает использовать собственные ресурсы, разрушая себя в угоду жизнеспособности. Это ведет к истощению и проблемам с ЖКТ. Поэтому первый шаг – это определить свой персональный объем калорий с учетом рекомендованного показателя. Учитываются текущий вес, возраст, рост, телосложение, физическая активность, многозадачность, умственная нагрузка и стресс. Далее ставим цель – набрать или сбросить вес. Ну а затем идет подбор меню и его тестирование. Достижение результата зависит не только от следования цифрам, но в первую очередь от качества пищи и образа жизни. Можно суточную норму взять из бургера или латте, но на выходе это приведет лишь к холестериновым бляшкам, растяжкам и невротическому зацикливанию на цифрах. И на десерт лайфхак. Подобрать калорийность можно в один клик. Обратиться в отдел заботы Milz Food, причем бесплатно и без условия покупки. А конструктор меню от Маши Milz станет идеальным решением, чтобы не тратить время и энергию на подгон продуктов к калорийности.
0: Сделано со вкусом. Milz Food.
2: «20 лет мы говорим, нас слушают». Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Вчера перед сном собрался пресс качнуть. Сегодня так и проснулся. Руки за головой, ножки под диваном.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: Русское радио.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume. We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
5: Hi everyone, this is Rosé.
6: Hey, it's Bruno Mars.
7: What's up, what's up? New music show.
8: Εδώ, τα ακούς.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

świadomość.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.